0: реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Планируем семейное счастье по-фамильному.
4: А это как?
3: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
4: А потом дети вырастут.
3: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
5: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: А я сдал сессию.
3: А мы вчера поженились.
4: А у меня сын родился. Третий.
3: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
5: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Доброе утро.
2: Доброе, ребят. Саш, вопрос такого характера. Касаемо мерседесов и BMW, заведенных к нам с правым рулем. Как они себя чувствуют? Был ли у тебя опыт в них? Я имею в виду по качеству и надежности нынешней автомобилей.
1: Я так скажу, владеть европейским хорошим автомобилем, допустим, в Японии, это привилегия, честно тебе скажу. Там особая фича, как это говорят, якудза кар, владеть автомобилем еще и с неправильным расположением руля. Ну, то есть, в принципе, себя чувствуют они нормально, есть небольшая разница там в комплектующих, но так или иначе, завод-изготовитель все равно старается делать, учитывая, что рынок весьма конкурентный, старается делать на Азию с правым рулем модели неплохие. То есть, допустим, я сталкивался и с мерседесами верхних линеек, АМГшки реже приезжали. Кстати, вот в будучи... Можно звонок отключить? А то он у меня гудит прям постоянно. Ту-ту-ту. Стал как раз в Красноярске, когда был в командировке, меня возили ребята на такси. Машины приехали буквально там неделю-две. Это были пассаты, тоже праворукие. И мой вопрос, типа, ну чё, как... понравилась, особенно цена человеку. Поэтому я считаю, что в угоду цене можно брать, но согласитесь, что-то как-то брать АМГ, при том в каком-нибудь хорошем кузове, да даже там ту же самую Ашку или Цешку, ну как-то уже не пальто с правым рулем. Все-таки владельцы леворуких на автомобиле этой категории будут не просто удивлены, они будут понимать, что вы сделали. И на рынке, допустим, того же японского рынка, если взять анализ, даже там, я не знаю, Сингапур возьмите, там еще какие-нибудь, Китай тот же самый, там такое количество автомобилей за эти деньги, что, честное слово, выбор настолько велик, что вот эти модели, они теряются. С правым рулем можно вести только тогда, когда это действительно шоколадная цена за ту машину, которую ты прям хотел. А чувствуют они себя нормально, это отвечая на полноценно на ваш вопрос. Следующий звонок, напомню наш номер 320600. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение. Изначально, кстати, хотел сказать, что пока вот люди дозваниваются, не все задумываются, но успех покупки автомобиля на вторичном рынке – это его хорошая проверка еще на старте выбора. То есть, когда происходит, еще на старте, пока вы только-только выбираете, анализ, выбор там, ну, грубо говоря, 5 или 3 автомобилей из 10, и потом уже доскональная проверка, выбор лучшего варианта. Вот это залог вашего здоровья, психического и финансового, хотя бы на ближайшие несколько лет в условиях вот современного рынка. Найти такие автомобили тяжело. Купить за рубежом тоже нелегко, учитывая, что не все компании, как выяснилось, предоставляют правильные отчеты, те же самые легальные листы на эти автомобили, какую-то качественную диагностику, уж тем более проверку прямо там на месте. Если это есть у юрлица, которому вы доверяете и хотите через него сюда машину привезти, я вас поздравляю, вы нашли нормальную компанию. А вот что она вам притащит, это уже время покажет. Есть что у нас, время?
3: Саш, у нас есть буквально 1.5 минуты и один вопрос. Александр, что выбрать? X-Trail, Outlander или Forester?
1: Себе бы я брал, наверное, Форик. Почему? Потому что мне нравится по теме полного привода работа этого автомобиля. Да, может быть, я не брал бы супер там какую-то навороченную версию, но уж не стяй. Что касается удобности на каждый день, мне он понравился чуть больше, но, опять же, оговорюсь, не в последней генерации, потому что это дорого получилось. Что касается Outlander, достаточно вместительный, но для более хороших дорог, и там долгое время была 3-литровая комплектация, она мне была интереснее всего. А что касается X-Trail, ну, это такой среднестатистический вариант, в котором просто очень много различных комплектаций, примерно такая же история, как и у Кашкая, чтобы выбрать можно было. Кому-то дизель, кому-то бензин, кому-то чуть больше опционал, меньше и так далее. По цене он получается приблизительно так же, также, но сбит неплохо и в плане выбора для потребителя просто поле больше. Поэтому здесь я бы остановился вот градацию так. На первое место для себя я бы Forester выделил и Outlander. А уже потом бы себе рассматривал X-Trail. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья, за звонки и высказывания. Ну, пишите еще. Завтра будем разбираться. А сейчас соблюдайте правила.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на Дарю.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование. В стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-13-56. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представляем большой кроссовер Geely Окаванго. Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
7: Для семьи.
6: Для кого нужен его огромный багажник?
7: Для семьи.
6: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. Geely Окаванго. Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково, 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуму внесли проект о праве МВД утверждать профессии для мигрантов. Ведомство также получит право утверждать профессии для квалифицированных иностранцев, приезжающих в Россию по визе, которые трудоустраиваются по специальности и на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. Кроме того, МВД будет определять случаи, когда мигранты могут работать за пределами региона, где им выдали разрешение, пишут РИА Новости. Доля компаний, сокращающих расходы на персонал, увеличилась почти в два раза по итогам первого квартала 2026 года. Это сообщается в ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей, который приводят ведомости. Доля компаний, применяющих меры по сокращению расходов на персонал, увеличилась с 12,4% до 25%. По словам участников опроса, прежде всего они планируют сократить наем сотрудников. При этом примерно 50% организаций отметили, что допускают увольнение части персонала, перевод работников на работу на условиях неполного рабочего времени и отпуск без сохранения зарплаты. Мошенники предлагают жертвам работу, размещать карточки товаров на сайтах и передавать контакты откликнувшихся работодателю, сообщили в МВД. Позже учетная запись блокируется по подозрению в мошенничестве, и человек не получает зарплату, а переписка с работодателем удаляется. Такие вакансии являются одним из способов, с помощью которых мошеннические колл-центры выстраивают каналы связи в обход блокировок и фильтров площадок. Будьте бдительны, пишет ТАСС. В Центральном парке Красноярска появилось новое пространство для белок – Белкоград. Здесь установили 10 деревянных домиков и еще 10 кормушек, которые разместили вместе с волонтерами и экоактивистами. Домики разместили на деревьях на высоте около 5 метров, закрепив их ремнями, которые не повреждают кору. Кормушки также развесили участники акции, наполнив их орехами для животных. Параллельно в Центральном парке продолжается масштабная реконструкция. Уже готовы основные инженерные коммуникации, благоустроены на западная часть территории, построены детские площадки, столбы и берлога. Также идет работа над фонтаном и озеленением и реставрацией здания общественного собрания. Реконструкцию парка реализует компания «Русал», пишут «Горновости». Трамвайная платформа с атмосферой военного времени выйдет на маршрут 9 мая. Сейчас в депо завершают ее оформление. На ней воссоздали фрагмент окопа, выставили военную технику и вооружение, сообщает мэрия Красноярска. Во время движения трамвая водитель будет в военной форме. Также на платформе прозвучат песни военных лет. Праздничную платформу запустят 9 мая по кольцевому маршруту Красноярский рабочий, Мичурино, Щерса, 60 лет октября, Матросово, Предмостная площадь. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: В пятницу 8 мая в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем до плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 8 с двумя нолями. Просыпаемся, доброе утро.
1: Реклама.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу
2: на Красноярске. 8.06 в Красноярске. На моем термометре плюс 15 уже. Представьте, что-то же такое происходит. Завтрак чемпионов в студии. Алина Старцева.
3: Здравствуйте.
2: И Всеволод Бельмасов.
3: В общем, друзья. Вот такое утро у нас.
2: Вот таким составом мы начинаем. Алин, ну, я знаю, что буквально через минут 40 у нас будут уже самые интереснейшие новости. Уверен, что там мы расскажем, как у нас будет шествие парада 9 мая проходить, возможно.
3: Что-нибудь да расскажем. А вообще хочется поделиться, знаете, чем с утра?
2: Чем?
3: Во-первых, пятница. А, во-вторых, какая шикарная на улице погода. Я сейчас шла на работу, ну как сейчас, я шла сегодня на работу, и такое солнце было приятное. Я зажмурилась на мгновение, как какая-то довольная кошка. И хочется в этот момент вспомнить рекламу такую, знаешь, «Остановись мгновение, ты прекрасна».
2: Да.
3: Я думаю, ну наконец-таки. Но вот хочется сразу омрачить вот это вот все состояние, знаешь почему?
2: Потому
3: что если у вас есть автомобиль,
2: угу,
3: и вы сегодня что планируете быстро сделать, то наверняка у вас после обеда это сделать не получится. Поэтому заранее как-то планируйте, примите какое-нибудь успокоительное. Я уверена, сегодня будет очень много пробок.
2: Они уже начали, так сказать, нарастать, потому что я лично увидел, да, возле своего дома, ну, обычно там такая небольшая пробка у светофора метров на 15. Тут она была на 100 метров точно. Все люди стояли, сигналили. Но я думаю, блин, ребят, кайфуйте, откройте окна. Плюс 15, будет плюс 22 сегодня. Ветра практически нет. 8 метров в секунду. Это что? Это вообще, это так, легкое дуновение.
3: И вспоминаем «Властелина колец». Помнишь, там такой мем был? Бегите, глупцы! Ну, просто из города куда-то нужно уезжать, чтобы классно провести время. Но, с другой стороны, я бы не уехала на этих выходных, потому что для меня и для моей семьи это традиция. 9 мая — это сходить обязательно на митинг, на парад. Нет, мы не ходим на вот этот вот глобальный, который сейчас проходит на Красрабе. У нас в роще, знаете ли, где Гвардейский парк, все очень мило, все очень даже замечательно. Очень так лампово, и что самое приятное, там можно классно провести время именно с детьми, потому что очень много мастер-классов разных. Мы приходим с целым пакетом подделок, и это так здорово, поэтому давайте классно проведем сегодняшнее утро, сегодняшний день, не будем нервничать по поводу пробок, будем просто наслаждаться вот этой вот замечательной жизнью.
2: Вот, Оленины слова, да вам в ушки. И также следующая композиция. Просыпаемся, wake me up.
4: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 215-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
7: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: кто скрипела раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
4: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
5: Деньги нужны сегодня? Спецресурс. Ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ру и начни зарабатывать.
6: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
7: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Завтрак чемпионов 8.18 продолжается вместе с вами Всеволод Бельмасов и плюс 15 градусов, я уже не могу сказать тепла, прям жары. И сегодня будет подниматься наш столбик термометра до плюс 22, поэтому будьте, пожалуйста, обязательно избирательны в том, какой сегодня будет на вас гардероб, это обязательно, потому что вот я сегодня такую достаточно теплую одежду накинул на себя и немножко пожалел. Но то ли еще будет. А сегодня у нас 8 мая, это Всемирный день осла. Вот, поэтому поздравьте всех причастных, кого вы считаете вот таким животным. День рождения напитка Кока-Кола. Уже немножко забыл ее вкус, поэтому добрый, в принципе, не хуже, как мне кажется. День перешагивания через ступеньку. Вот это интересный праздник. Это раз ступенька, два ступенька, будет лесенка, правильно, вот как в песне. Это вид передвижения, ну вот, скакать через ступеньки. Помните такой, да, когда ты замечаешь достаточно высоких людей на лестнице, они перешагивают иногда через две, через три, всегда они на шаг впереди. Но все встретимся обязательно там у начальника. Да, и что же еще у нас сегодня? Сегодня есть новость.

Это 10 человек он успел заразить. И самое неприятное, то что судно решило причалить в Кабо-Верде. Но, в общем-то, это замечательное место им запретило туда причаливать. Сказали, пожалуйста, решайте все сами, к нам не нужно сюда подъезжать. В общем-то, наверное, они сказали счастливых голодных игр, и пусть удача будет на вашей стороне.

0: Реклама. ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила, акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на

0: Корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
3: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.
4: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, арт-бетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
4: А папа
3: любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Информация на правах рекламы.
7: Then you promised. Was losing control. Crazy nights.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:30 в Красноярске, или же половина девятого. 5 баллов от Яндекс. Также посмотрим сейчас, что же у нас происходит на дорогах Красноярска. На правом берегу пересечение семафорное Свердловская, также 60 лет октября затруднено. И есть у нас небольшая пробка на съезда с кольца. Да, коммунального кольца в сторону коммунального моста, представляете себе. Егрыгинский проезд также затруднен, и, в общем-то, по следующим улицам мы будем стоять в пробках. По улице Мичурина, Волжская, также газета «Красноярский рабочий» в начале своего появления, существования. Также улица Краснодарская, Металлургов. Здесь у нас сразу же показывается ДТП на партизана Железняка в сторону Зенита. И на улице Шахтеров, также Алексеева в сторону Планеты и обратно. Караульная, вторая Брянская, кольцо второй Брянской, МРЧК. И есть у нас огромнейшая пробка на Высотной из-за ДТП. Друзья, наверное, вам нужно будет включить какую-то композицию, потому что невозможно ждать, хочется все-таки уже ехать. Для всех, кто в пробке, песня «I can wait».
2: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: «Завтрак чемпионов». Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Говорит капитан. Время лететь домой.
2: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
1: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярская ФМ, всем доброе утро, 8.37, продолжаем дальше бодриться завтраком чемпионов. И, в общем, друзья, сегодня 8 мая, пятница, завершаем мы неделю, хорошая погода, 16 градусов, уже прямо сейчас тепла, будет до 22, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны в выборе одежды, слишком тепло уж не надо одеваться. И, в общем-то, сегодня у нас 8 мая, а это Всемирный день осла. Представляете себе, не знаю, кто вообще хоть раз в своей жизни ездил на осле? Я такого не припомню вообще. Вот на быке, я думаю, что многие катались. Например, да, я не про вот этого электронного, знаете, в парке Горького. Нет, я про настоящего быка. И в Огайо тоже произошла вот такая же ситуация. Позвонили в полицию, сказали о том, что у нас в центре города огромный бык, и на нем какой-то огромный мужчина разъезжает. В общем-то, все были в шоке, потому что, ну, это непривычно видеть обычно, чтобы человек сейчас, не в 19 веке, да, а вот прямо сейчас разъезжал на быке по улицам общественных. Вот, вызвали полицию агайскую, да. Там, в общем-то, полицейский приехал, вышел из машины, и первое, что он сказал: у меня есть очень много вопросов вообще. Действительно, был мужчина на огромном быке, оказалось, быка зовут Газ, он ручной и довольно, кстати, знаменитый в этих округах. У него такой как раз-таки цвет, и уши, кстати, один в один, как у осла. И его хозяин Джон выехал на быке в город, чтобы прорекламировать предстоящее родео. Представляете, вот так вот там улыбаются, занимаются такими приятными вещами. В общем, полицейский ничего не сделал, штраф не выписал. Просто сел, сфотографировал, сделал фотографию на быке и остался доволен. Как и мы останемся довольны следующей композицией The Monster, Eminem и Rihanna.
2: Завтрак чемпионов.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
2: Алло, Александр, доброе утро.
3: Да, доброе.
2: Вопрос маленько правового характера. Вот хотел у вас уточнить, может быть, сталкивались с такой ситуацией. Вот владел автомобилем, привозил в Японии менее 3 лет, продал, и с налоговой пришло уведомление о необходимости, так скажем, подать декларацию. Вот, чем не подтвердить то, что я приобретал автомобиль из Японии, потому что, как бы, по договору купли-продажи продавец попросил полную стоимость, а если это менять стандартный вычет минус 250 тысяч, то совсем неинтересно, как бы там получается очень большой налог. Ну, грубо говоря, в районе 100 тысяч, это уже так, ну, кому-то большой, кому-то нет. Вот какие документы можно для подтверждения расхода того, что я приобрел автомобиль из Японии?
3: Слушай, подожди, то есть ты продал старую машину и вместо этого купил другую?
2: Я не купил, я продал как бы автомобиль, которым владел менее 3 лет, но я был первый хозяин в России.
3: А, ну это без разницы, что ты там хозяином чего был. Меньше 3 лет, соответственно, если ты продаешь дороже, чем она тебе вошла сюда, и ты не показываешь этого в декларации, и тебе автоматически на разницу начислят налог. Это нормальное явление. Можно провладеть 3 года, прям хоть ровно по календарю, тики-так сделал, и все, и тут же продавай. И либо отчитывайся, либо отчитаться придется, что ты продал ее, допустим, дешевле. То есть не получил выгоды никакой, то есть не заработал на этом. Соответственно, если ты на этом заработал, придется на вот эту разницу сумму, собственно, налога и заплатить.
2: Получается, как бы меньше уже показать не получится, да, при владелец новый.
3: Ну, понятно. Потому что владельцу надо полную сумму в ДКП указать. Соответственно, тебе никак не избежать. Либо это должна быть отчетность уже другая, либо что. Мы платить не хотим, я понимаю, но придется. Тут либо 3 года владеешь. Это ладно, если машина, а если квартира, вот это уже другой вопрос. Следующий звонок будем принимать.
4: А у нас есть написавший. Александр, интересует автомобиль Nissan Тиана. Старье?
3: Ну почему старье? Слушай, это еще не такое старье. Я бы сказал, это в некоторых случаях даже может считаться не стареющей классикой. Самая обидная тема будет, если у этого автомобиля развалится что-нибудь там, коробка, например, откажется, или подвеска. Много уже вопросов будет по кузовщине, в зависимости от его пробега, в зависимости от года выпуска, от комплектации. Многие так сидят и ковыряются в носу на берегу еще. Почему? Потому что машина вроде как интересная, вроде как просторная, и даже с опционалом хорошим. А по факту действительно пробег, возраст и некоторые узлы уже будут вызывать вопросы. Если вы эти вопросы во время диагностики перед покупкой снимете с себя, в дальнейшем машина будет радовать. Ну и хотя бы там какое-то время не придется вкладывать. Хотя мы всегда говорим, возрастные автомобили, пробежные автомобили с пробегом там 150-200 плюс, они всегда требуют дополнительно иметь какую-то страховую подушку. Постоянно приходится что-то тут, то там делать. И это нормально. Это как у возрастных пациентов, знаете ли. Есть еще временный вопрос?
5: Я вот, если можно, крайний самый вопрос задам, Саша, вот лично от меня. Где переобуваться? Как выбрать нормальное место для переобувки? Мне в прошлый раз сломали датчик давления шины.
3: Ну, пусть ремонтируют. Вообще, честно, я прикипаю, как правило, к крупным компаниям с хорошей историей, к тем, у кого хотя бы там сеть сервисных центров есть. Uh-huh. Желательно, если это будет не просто шиномонтаж, а еще и какая-то сервисная зона, зона ожидания, ну и возможностью хранения, потому что я свои крупные колеса, у меня на одной машине 21-е колеса, куда мне их складывать? Какой балкон, какой гараж? Поэтому я храню их у них в подполье, либо на складах, которые есть. А это денег дополнительных стоит, но вот компании доверяю, проверено уже годами, но вам, господа, выбор какой? Местоположение, цена и вот вышеперечисленные факторы. Тогда все будет хорошо. А вот теперь спасибо за внимание, соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
7: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
4: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
5: А ты на балконе-то порядок навел?
4: А я в окно позвонил. Теперь жду. Есть стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
5: А мне шкафчик заказал?
4: А шкафчик в подарок.
5: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
4: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
6: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте туман24.ру.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. МИД России посоветовал властям зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов. Министерство направило ноту во все аккредитованные при нем дипмиссии представительства международных организаций, сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова. В российском МИДе указали на неотвратимость нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву в случае реализации Украиной террористических замыслов в дни празднования Великой Победы, сообщают ведомости. Паспорт отца предложили вручать мужчинам после рождения ребенка, пишет «Комсомольская правда». С такой идеей выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. Он предлагает в таком документе перечислять все возможные муниципальные, региональные и федеральные льготы, а также размещать полезную информацию о здоровье, воспитании ребенка и о поддержке супруги после родов. При этом выдача такого паспорта должна производиться в торжественной обстановке. Пока инициатива находится на стадии обсуждения. В Общественной палате полагают, что такой документ поможет мужчинам лучше ориентироваться в мерах господдержки и почувствовать признание их роли в семье на официальном уровне. Карту ограничений для электросамокатов в Красноярске опубликовала администрация города. Особые ограничения в основном коснулись центра. Там запрещено двигаться по тротуарам наиболее оживленных улиц. Исключение – велодорожки. А вот пешеходов убедительно просят не гулять по велодорожкам, а также соблюдать направление движения на пешеходных дорожках, если оно обозначено графически, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». От клещей за первую теплую неделю мая пострадали 205 детей в Красноярском крае. У 10-летнего ребенка из села Никольское Идринско-Краснотуранского округа подозревают сибирский клещевой тиф. Диагноз еще не подтвержден лабораторно. Всего с жалобами на присасывание членистоногих за неделю в больнице обратилось 692 человека, рассказали в Роспотребнадзоре. За этот сезон таких пациентов уже 966. Акарицидные обработки в настоящее время провели на 377 гектарах, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Футболисты Краснодара накануне по пенальти обыграли московское «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Матч состоялся в Краснодаре. Основное время, как и в первой игре, завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти успешнее оказался Краснодар – 6-5. Краснодар вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 24 мая, сообщает «Интерфакс». И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Сибиряки и сибирячки, сейчас в Красноярске плюс 16 градусов, днем до плюс 22, порывы ветра. 9 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум.
4: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
2: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
2: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.

0: Всем доброе утро, 9.06, продолжаем «Завтрак чемпионов», и новость сети: завирусились олени-вампиры с каким-то, ну, безумным криком. Перед вами, передо мной сейчас, вот тот самый водяной олень, вот я смотрю на его фотографию, и действительно, это олень, который водится только в Корее и Китае, а также с недавних пор в Приморском крае России. У многих самцов нет рогов сверху, вместо этого 8-сантиметровые клыки, которые могут прятаться и, наоборот, выдвигаться во время схваток. Кроме того, они ужасно громко кричат. Эти внезапные крики, ну, до смерти пугают военных и фермеров, которые дежурят ночью. И в последние годы водяных оленей становится только больше. Люди истребили их всех природных врагов, кроме автомобилей. Теперь стадо этих существ объединяют плантации фермеров и размножаются. Вы знаете, там у них крик такой достаточно животрепещущий. Я вам сейчас даже его включу. Вот так вот кричат эти олени. Представьте, встретить такого ночью — это что-то, наверное, на уровне поседения волос. Да. Кричат-то они только по одной причине, потому что знают, что дальше на Красноярск FM действительно крутая песня «Age of Desire».
1: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе «Портовый». Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
7: Sleepkaif.ru.
8: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот, самовывоз и доставка. Кафе «Минутка», Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-700-01-93-30.
9: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северо-Байкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на sivol.ru или звоните 8-800-698-80.
10: Осиво, ОГРН 125-240-0023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
11: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
12: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 9:15 в Красноярске. Сибиряки, сибирячки, доброе утро, просыпаемся. У нас такая для вас новость. Синсей из-за закрытия вынуждена отдавать вещи почти даром. Я думаю, что вы знаете, да, у нас и в Комсомоле были такие магазины. Вот, информация ни в коем случае не на правах рекламы, а вот просто в сети блогерша нашла одежду буквально от 50 рублей. Это не в Беларуси, это у нас. Все не просто новое, но вообще и с бирками. Так что достаточно интересно. И туда же затесались такие бренды, как Lime, Mac, Zara, BeFree. В общем, все со 70% скидкой. Если вы вдруг не прибарахлились, так сказать, к лету, я думаю, что неплохой магазин для того, чтобы там это сделать. Ну, а HR продолжают лютовать. И девушку пригласили на собеседование, но отказали по пути, потому что она не смогла найти вход. Представляете? Ну, то есть, сейчас нужно буквально как в Форт Боярде, да, пробираться там среди вот этих вот офисных, знаете, маленьких коридорчиков, где обычно находятся вот разные работы. Но так, я прям вижу вот эту вот переписку. Работа у нас сложная, вы сможете, да, я на втором этаже, не нашла вас. Как выглядит отдел? Вы точно туда зашли, в ЦУМ, Леон. В общем, там достаточно забавно. Можете не приходить, в конце написал HR. Наверное, было не очень хорошее настроение. Но у нас оно точно замечательное, потому что есть информация на правах рекламы. Собираетесь строить новый дом и хотите сделать это с умом. Ну, летом, я думаю, что многие хотят это сделать. Компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. Подарки действительно щедрые. При заказе дома от 50 квадратов вы получаете крыльцо. От 50 до 100 квадратов – водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратных метров – это септик в подарок. Ну, вы видели сейчас цены на септики. Прозрачная смена и соблюдение сроков по умолчанию. Узнайте подробности на Брянской, 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству. Офис 315, если что, вы найдете гораздо проще, чем вот та девушка.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: физическими и юридическими лицами.
1: Стройская зарядка. Новые Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
0: Ждем вас на Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.

0: Наркология, центр Скоранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
3: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
4: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте туман24.ру.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 9.41, погода все теплее и теплее, а у нас с Алиной Старцевой для вас теплые новости максимально. Завтрак чемпионов.
2: Ну да, теплые новости максимально, потому что, во-первых, на улице тепло, во-вторых, мы все готовимся к праздничным выходным, целых 3 дня будем отдыхать, ну, некоторые, конечно, работают, таков путь, как говорится, но если вдруг неожиданно вы устанете отдыхать, гулять, есть вот эти вот неприятные ваши шашлыки на даче, просто я не еду на этих выходных на дачу, поэтому у меня вот такие вот эмоции.
0: Все люди, у кого будет пахнуть курка вот этими шашлыками, пожалуйста, обходите нас стороной.
2: Да, в общем, мы чего решили тут обсудить с вами? То, что если вдруг вы никуда не уезжаете, вы нагулялись в городе, вы посетили парада, вдруг дождь, а, кстати, синоптики обещают, что вроде как тепло, но иногда дождливо. И вот вы оказались дома. Что можно делать? Можно посмотреть какой-нибудь сериальчик или какой-нибудь фильм. И мы обсудили то, что мы смотрели вот буквально недавно и решили порекомендовать вам, да. Вдруг вы не смотрели. Начнем с чего? С жесткого или...
0: Ну, давай для мужчин. Вот для мужчин. Пацанов.
2: Для пацанов, конечно же, пацаны. Финальный сезон я смотрела. Все предыдущие, естественно. Ну и вот, собственно, сейчас смотрю серии, они выходят каждую недельку, потихонечку, по чайной ложечке, но интересно, что будет дальше. Ну, если вы не знаете, что это такой...
0: Американский, супергеройский
2: телесериал. Который, ну, можно сказать, высмеет все эти супергеройские какие-то такие штуки. Это жестко. Ну, то есть, если вы хотите что-нибудь жесткого, вот, пожалуйста, вам, пацаны, возрастное ограничение 18+. А как же там играет Хоумлендер? Ну, это просто Оскар.
0: А Бучер, Мясник, вот это тоже, ну, круто же, круто.
2: Круто, ну, слушайте, я вот с удовольствием, не то чтобы я прям с удовольствием смотрю, за это невозможно смотреть с каким-то удовольствием, но я смотрю, и мне такое иногда даже нравится. Для девочек есть возможность тоже немного развлечься. Это сериал «Заветы». Антиутопия. И если вы смотрели такой сериал, как «Рассказы служанки», тогда вам будет интересно посмотреть и «Заветы», потому что это продолжение истории про дочку главной героини, потому что вот она продолжает находиться в этой непонятной стране, ГЛАД называется, возрастное ограничение тоже 18+, и как там все дальше происходит, развивается. Сериал вышел, с удовольствием смотрю. Честно, мне прям даже интересно. Я рекомендую.
0: Но ты рекомендуешь сначала первые посмотреть вот как раз
2: «Рассказы служанки»? Да, служанки. Если вы не смотрели «Рассказы служанки», тогда вам будет просто непонятно. Поэтому, если смотрели, тогда вот, пожалуйста, «Заветы».
0: Вот, да. Я не так давно, кстати, посмотрел сериал, который на мне оставил такой неисчерпаемый след какой-то. Это «Предложение», от которого ты не можешь отказаться. Вот так вот называется. Угадай вообще, по какому фильму он снят,
2: не
0: возможно.
2: Знаю даже.
0: Ты приходишь в день свадьбы моей дочери, просишь меня об одолжении, делаешь это без уважения. Вообще, сериал снят про то, как снимался легендарнейший фильм «Крестный отец».
2: А.
0: Вот. И «Крестный отец 2». Максимально крутой, «Предложение, от которого вы не можете отказаться», называется. И еще интересный достаточно сериал, который вот на ходу меняет свою стилистику. Изначально он начинается как такой нуарный триллер с детективной какой-то историей, потом превращается в какую-то фантастику. Это сериал «Шугар», «Сахар». Максимально тоже круто, красивая картинка, знаешь, такая дорогая, богатая. Поэтому даже на моем небольшом телевизоре смотрелось чудесно.
2: Ну и про фильмы. У нас же 9 мая, вот-вот. И хочется, чтобы был вот этот патриотизм и вся эта история. Мы посмотрели с дочкой наш отечественный фильм, который называется «Красавица». Это такая российская историческая драма, основанная, кстати, на реальных событиях. Возрастное ограничение 12+. Этот фильм рассказывает о героизме сотрудников ленинградского зоосада в годы блокады. Там про бегемотиху, красавицу, про то, как вообще это все происходило, как это было тяжело. Вы знаете, честно, я умылась слезами. Я иногда плачу на фильмах, и, ну, грешна. На «Чебурашке» плакала, на «Красавице» просто умылась слезами. Если была в кинотеатре, это было бы просто невозможно что-то. Но это такие добрые слезы. То есть, да, это страшно, то, что происходило, но добавили немножко такую фантастическую ноточку приятненькую. красивая. Поэтому обязательно посмотрите с ребятишками. Моей дочке не 12, а 10, но мы посмотрели с удовольствием, потому что это про доброту, про то, что как надо вообще помогать, спасать. Фильм «Красавица» специально для вот всех вас в преддверии светлого праздника.
0: Верю в чудо.
3: Завтрак чемпионов.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Шойгу заявила, что на юге Красноярского края в Хакасии планируют построить 13 заводов. Глава фонда Долина Менделеева и дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу Ксения сообщила ТАСС, что уже подписано 9 соглашений с крупными российскими компаниями. Это в основном как промышленные вертикально интегрированные структуры, так и добывающие корпорации. Шойгу рассчитывает, что строительство начнется в 2027 году. К 2035 году хотят создать около 25 тысяч рабочих мест, сообщает Проспект Мира. Из красноярских дворов продолжают убирать торговые киоски и гаражи. С начала 2026 года с улиц Красноярска демонтировали 339 временных сооружений, сообщили в мэрии. Рекордсменом стал Октябрьский район, где снесли 135 объектов без документов. На втором месте Железнодорожный район, минус 100 временок. На третьем Советский район, где убрали 40 объектов. Напомним, выявлением незаконно размещенных временных сооружений занимаются департаменты градостроительства, строительства, муниципального имущества и земельных отношений, а также администрации районов. Половину временных сооружений сносят добровольно предприниматели, остальное демонтирует администрация за бюджетные деньги. Строения увозят на склад, где они дожидаются собственников. Предприниматели, отказавшиеся сносить незаконные сооружения самостоятельно, обязаны компенсировать затраты муниципалитету. У них есть до 6 месяцев, чтобы выплатить компенсацию и забрать свое имущество со склада. В противном случае объект ликвидируют, а владельца через суд обязывают возместить расходы. Кроме борьбы с самовольными сооружениями, департамент градостроительства совместно с управлением архитектуры ведет работу по приведению внешнего облика объекта в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями. С начала года оценили внешний вид 276 объектов, из них получили согласование только 77. На устранение замечаний у владельцев есть максимум год, пишет Ньюслаб. Обновленный фонтан реки Сибири в Красноярске появится уже осенью. Сейчас проводят реконструкцию фонтана реки Сибири, меняя внешний вид объекта и приводя его к современным стандартам. Центральная фигура останется, но добавится светящийся глобус, подчеркивающий значимость реки, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». В Красноярске нашествие в честь Дня Победы не будет военной техники. Такой информацией поделились в правительстве Красноярского края. Там же озвучили причину. В этом году раритетная военная техника не будет участвовать в прохождении колонн на торжественном шествии, а будет представлена на демонстрационной площадке вблизи места проведения шествия. Принятое решение связано с общей концепцией проведения шествий в городах страны, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
3: Климат-контроль.
4: На 96,2 FM.
5: Любимые сибиряки, сейчас Красноярский плюс 17, днем до плюс 22, порывы ветра 9 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 7. Доброе утро. Завтрак чемпионов. Алина Старцева, Всеволод Бельмасов. Те люди, которые вас заряжают сегодня не только хорошей музыкой, но и какими-то полезными новостями.
2: А мне нужно сейчас говорить «Здравствуйте». В Красноярске объявлен противопожарный режим сегодняшнего дня в центральных и там каких-то там районах. Я просто вот мельком сейчас только что вот эту новость увидела. Она обязательно будет чуть позже в официальных уже выпусках новостях. Но что по этому поводу можно сказать? Режим объявлен. А это значит, что никакие вот эти вот пожары нам не нужны.
0: Не нужны.
2: Если вы собираетесь на шашлыки, то, пожалуйста, делайте это в определенных местах. Если это у вас происходит на даче, то там тоже есть какой-то ГОСТ, да, несколько метров от строений. Потому что что? Можно получить что?
0: Можно получить, во-первых, от кого-нибудь, а во-вторых, штраф.
2: Очень приличный, да. Кстати.
0: Если это обычное место, такое как дача, но не оборудованное место для шашлыков, то от 5000 до 15.
2: Угу.
0: Если это сейчас, вот как сейчас, вот угу. в данный момент, противопожарный режим объявлен у нас в крае, то это от 10 до 20 тысяч угу. рублей. При повреждении имущества, либо леса, до 50 тысяч рублей. В общем, если на,
2: это
0: во
2: мы
0: дворе...
2: говорим про физлица, мы уже
0: да,
2: не говорим
0: конечно.
2: Про должностные, про юридические, потому что там суммы совершенно другие. Мы, физические лица, должны соблюдать, так сказать, закон,
0: да.
2: жарить в определенных оборудованных местах.
0: Не на балконе.
2: Кстати, поговаривают, и многие мои друзья видели уже, то, что там летают и наблюдают за тем, как вообще мы соблюдаем законы.
0: Сейчас максимально все
2: Узаконено.
0: Узаконено. В общем, все жестоко, но, в принципе, это правильно, я
2: да,
0: считаю,
2: конечно.
0: Потому что, ну, вот люди, которые запускают, особенно вот эти вот там фаеры, огни угу. в лесах, ну, что вы творите? Не надо ни в коем случае.
2: Ну, конечно.
0: Да.
2: Ну, и все-таки о приятном.
0: О приятном.
2: О приятном. Почему? Мы же говорить начали про шашлыки.
0: Конечно, я обожаю шашлыки.
2: А какой ты шашлык обожаешь?
0: Мой любимый. Ты хочешь, чтобы я всем раскрыл свой секрет?
2: Да, хочу.
0: Ладно, ладно. Друзья, записывайте. Берете, во-первых, очень вкусное мясо. Ну, я люблю свиное чаще
2: какое
0: всего.
2: Какое именно свиное? Потому что разная часть. Вот карбонат для меня вообще сразу нет, потому что это сухостой, как я считаю.
0: Ну, я люблю нижнюю часть. Вот там, знаешь, вот вы заходишь в какие-нибудь мясничие, там вот нарисованы вот части туловища.
2: То есть не шея?
0: Нет, не, ну, шею тоже
2: так,
0: можно.
2: Хорошо.
0: Но она дорогая, понимаешь, сама.
2: Не дороже денег. Мы не так часто ездим на шашлыки.
0: Хорошо, если специально для богатых наших радиослушателей берете свиную шею, ее маринуете, вот лично как я, это просто лук, очень много угу. лука, его проминаете.
2: Один к одному, или, по-моему, один к двум
0: даже. Больше я лука иногда с лихвой, знаешь.
2: Угу.
0: И туда заливаешь либо кефир, либо минералку. Вот все, вот это мой шашлык.
2: Хочется сказать, извращенец
0: да,
2: какой,
0: да,
2: боже
0: да,
2: мой.
0: Да.
2: Слушай, ну если я мариную, а я люблю мариновать, и, кстати, даже жарить я тоже люблю. Если я мариную свиную шею, то это у меня, да, конечно же, лук потом, который нужно убрать. Нам не нужно, чтобы ничего не горело. Перец и соль. И все.
0: Скажи, ну вот
2: и
0: натуральный вкус мяса.
2: И
0: это
2: при
0: самое
2: всем
0: важное.
2: При этом я жила долгое время в Ташкенте, и вот эти люди же знают толк вообще
0: да.
2: в мясе. И мне даже говорили о том, не надо изобретать велосипед. Все гениальное просто. Это самый лучший рецепт. Ну и я люблю, например, еще филе куриного бедра. Не будет этой рекламы данного соуса, но вот во многих магазинах продаются в такой зеленой мягкой упаковочке. Соус называется якитори. Это просто мой любимый соус для того, чтобы делать воки, для того, чтобы мариновать вот филе бедра. Это такое что-то а-ля терияки, но вкуснее.
0: Вот.
2: Так вот, я беру этот соус, мариную филе бедра, и потом это получается просто бомбически вкусно. Обязательно попробуйте, вам понравится.
0: Вам понравится, главное не испортить все киченезом.
3: Завтрак чемпионов!
4: Просыпайтесь!

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
2: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
3: Планируем семейное счастье по-фамильному.
4: А это как?
3: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
4: А потом дети вырастут.
3: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
5: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 10:20 в Красноярске. Мы продолжаем вместе с вами, вместе с завтраком чемпионов и Всеволодом Бельмасовым рассказывать, что же случится сегодня, а также и 9 мая завтра. Завтра пройдет замечательный праздник Дня Победы. И расскажем вам, как же будет проходить парад. Парад 9 мая начнется в 12:00 на Красноярском рабочем у стелы Красноярск, город трудовой доблести. Это остановка ДК 1 мая, Ленинский район. В параде будут

0: больше, чем 2 на 1.5. И, в общем-то, еще много чего. Друзья, конечно, возьмите самое главное — хорошее настроение и себя. Ну, в общем-то, дальше парад у нас будет идти по всему городу. Я уверен, что вы вместе с ним готовы насладиться. И знаете, что отдыхать мы будем с 9 по 11 мая. На работу мы выходим во вторник, 12-го. Рабочая неделя будет 4-дневной по 15 число. Следующие длинные выходные наступят в середине июня, с 12 по 14 число, в День народного единства. Поэтому, друзья, я думаю, что нам сейчас до этого замечательного июня нужно напитаться хорошим настроением, чуть-чуть сокращенной неделей. Ну и, конечно же, нашим соотечественникам, Ване Дмитриенко, который будет разбавлять наши чудесные пятничные будни.
1: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
3: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте.

0: сайте стройсибирьгнб.рф.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: А я сдал сессию.
3: А мы вчера поженились.
4: А у меня сын родился. Третий.
5: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
6: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: Для всех, кто сейчас слушает нас за рулем, полезная информация о пробках на наших дорогах. 4 балла от Яндекс, 18 градусов тепла уже в Красноярске, и на правом берегу улица Мичурина в сторону улицы Волжской стоит, и, в общем-то, все. На левом берегу чуть труднее, Высотная, по классике жанра, затруднена. Брянская улица в сторону кольца Брянской, 2-й Брянской, в общем, там все очень-очень-очень тяжело. Ну а по остальным моментам какие-то локальные есть затруднения, друзья. Но я уверен, что они все пропадут, как только я включу для вас хорошую композицию для всех, кто стоит в пробке и на светофоре.
0: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
6: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
7: А ты на балконе-то порядок навел?
6: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
7: А мне шкафчик заказал?
6: А шкафчик в подарок.
7: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
6: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
0: 10:42 в Красноярске. И в четверть... Друзья, простите, что-то попало в рот, видимо, у меня смешинка. Прямо сейчас расскажем вам о кинопремьерах, которые появились у нас сейчас в наших кинотеатрах. Четверг, если что, был день кинопремьер. Так вот, «Ангелы Ладоги» — это экшен исторический. Всем, кому интересно, обязательно в преддверии 9 мая можно сходить. Также вышла драма «Коммерсант». Вот про этот фильм я наслышан прям достаточно серьезно и от своих знакомых. Многие сказали, что интересная картина. Там еще и снялся рэпер Хаски. Отыграл прям круто, сказали. Также комедия семейная для маленьких и юных зрителей. Это «Ждун 2». Приключение, продолжение первой части, если что, инопланетянина Ждуна. Вот. И он вернулся на Землю, чтобы предупредить об угрозе своего друга, мальчика Никиту. Смотреть обязательно. «Семь верст до рассвета». Также отличная кинокартина, в которой снимается один из моих любимых актеров. Это Федор Добронравов, между прочим. Поэтому всем абсолютно тем людям, кто его любит, кто смотрел с ним и «Сваты», и другие фильмы, обязательно смотреть. Драма, вот эта драма, я уже ходил на нее. Обязательно, друзья, предупреждаю вас, если вы посмотрели вот на эту картинку чудесную, да, увидели, ах, там же и, получается, и Роберт Паттинсон, и Зендея, и вот все у них про свадьбу. Да, про свадьбу, но свадьба, конечно, с какими-то нюансами. Так, помимо всего, есть грузовички, мультик, анимация детская, «Вверх по волшебному дереву», семейный фэнтези, тоже очень увлекательный. «Домовенок Кузя 2», «Твое сердце будет разбито», «Литвяк», «Хоукум» для тех, кто любит хорроры, «Черный двор» в кино, драма криминальная. В общем, много всего сейчас в кинотеатрах. Наверное, я знаю, как вы проведете эти выходные.
3: Завтрак чемпионов. Будем делать.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне стали чаще использовать наличные из-за адаптации к налоговым изменениям. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса, это временные перебои с интернетом в марте-апреле и стремление населения иметь финансовый запас. Об этом заявили в Центробанке. В регуляторе также отметили, что граждане все равно часто пользуются накопительными счетами, более короткими вкладами, ценными бумагами и недвижимостью, чтобы финансово себя обезопасить, пишет газета «Ру». Россиян могут начать проверять на рак легкого при диспансеризации. Низкодозную компьютерную томографию грудной клетки могут включить в порядок диспансеризации взрослых пациентов с риском развития рака легкого. Такую инициативу обсуждают в Минздраве. Перед повсеместным внедрением низкодозной компьютерной томографии предстоит определить, для каких возрастных групп и с какой периодичностью нужно проводить скрининг, говорится в письме Минздрава. Сейчас лучевая диагностика легких проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Основание для проведения исследования определяет терапевт, пишут «Ведомости». Красноярские энергетики напомнили, почему в мае нет перерасчета за отопление, если оно было не все дни. Такой актуальный вопрос часто задают жители домов, где нет общедомового счетчика тепла. В этих домах плата за услугу начисляется по нормативу, который утверждают региональные власти. При таком расчете жители платят равными частями за все месяцы отопительного сезона и в холодном январе, и в теплом мае. Это единые правила, установленные на федеральном уровне. Закон не предусматривает уменьшение платы в сентябре и мае, когда отопление включают не на все дни, но зато и не увеличивает плату в самые морозные месяцы. А в домах, где стоит общедомовой счетчик, начисления идут только за то тепло, которое реально потратили. Там платят строго по показаниям прибора, пояснили в СГК. Напомним, в Красноярске в этом году отопительный сезон официально завершился 6 мая, почти на неделю раньше, чем в прошлом. При этом он стал самым коротким за последние 17 лет, лишь 225 дней, пишет Ньюслаб. Отели «Мальдив» зазывают россиян скидками до 70%, пишет «Лента дня». Все из-за массового оттока европейских туристов. В среднем цены на проживание упали на 20-40%, но есть предложения со скидками до 70%. Самые лояльные – 4- и 5-звездочные отели. Кроме скидок, туристам дарят дополнительные ночи, предлагают бесплатное проживание для детей и питание по системе «Все включено». Еще один приятный бонус – отмена платы или скидки на трансфер, включая гидросамолет. И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: О погоде в столице Сибири. Сейчас в Красноярске плюс 17 градусов, днем до плюс 22, порывы ветра 9 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: в любимом Красноярске 11 с двумя нолями. Здравствуйте и хорошего дня.
1: Реклама.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама. Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Для вашей базы отдыха нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
11: Реклама.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
12: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
14: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 000 рублей. Не упустите возможности испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
15: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
16: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
17: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Yeah!

0: 11.11 в Красноярске, и с новостями «Завтрак чемпионов» для вас Всеволод Бельмасов расскажет. Это я. В Октябрьском районе Красноярска используют искусственный интеллект для борьбы со свалками. Красноярский край, не Красноярск, в Октябрьском районе внедрили систему на основе искусственного интеллекта, которая помогает выявить нарушения на площадках для сбора твердых отходов и снижать, в общем-то, несанкционированных количество свалок. Красноярский край, друзья, уже пользуется эта история популярностью. Я знаю, что во многих странах сейчас у нас в первую очередь будут запечатлять номера и, в общем-то, выяснять, что же за автовладельцы приезжали. В ближайшее время, я думаю, что будут и распознавания лиц. Поэтому будьте аккуратны, будьте бдительны. Выносите мусор только в правильные места.
1: Высший пилотаж.
2: 60 минут 7 дней в неделю.
1: На Красноярск-ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:28 и о дорожных ситуациях в Красноярске сейчас я вам и поведаю. Я это Всеволод Бельмасов. В общем, если вы едете куда-нибудь в сторону Березовки, улица Глинки очень-очень затруднена. Да, в принципе, и оттуда тоже в обратную сторону. По улице Мичурина у нас в сторону... улица Волжская, затруднен проезд. Тем, кто едет в сторону Октябрьского моста, тем больше повезло, там достаточно свободно. Улица Крайняя в пересечении с газетой «Красноярский рабочий». Там вот этот вот злосчастный светофор, который, ну, я не знаю, минуты 4, наверное, он горит красным. Да, действительно, там придется постоять. И пересечение улицы Александра Матросова, семафорная и 60 лет Октября. Я уже думал, там не будет сегодня пробки. Нет, будет все-таки. Меня они сегодня тоже не обрадовали. Улица Высотная, локально затруднена по некоторым направлениям, и ДТП все еще существует на улице 9 мая. В начале этой улицы есть в среднем ряду у нас затруднения. Всем замечательного пути, друзья. Никуда не торопитесь, везде успеете, когда хорошие песни звучат вместе с вами. 96,2.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Информация на правах рекламы.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Реклама.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
7: А ты на балконе-то порядок навел?
6: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
7: А мне шкафчик заказал?
6: А шкафчик в подарок.
7: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
6: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
8: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
9: А папа?
8: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
9: И как же быть?
8: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Созалианс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
11: на Красноярск ФМ.

0: Всем! Всем! Все еще доброе утро. Представляете, до 12 часов уже у нас считается как утро. С вами «Завтрак чемпионов», высший пилотаж. Будет продолжение после вот этого выхода нашего замечательного. И знаете что, друзья, я хочу в преддверии этого праздника всем пожелать в первую очередь не забывать вот такие вот важности. Такие важности. Обязательно поздравить всех-всех-всех своих близких, родных. И пусть... Конечно же, пусть этот день будет не только светлый на погоду, но и на ваши эмоции. Обязательно. Я говорю и про сегодняшний день, и про завтрашний, и про послезавтрашний. В общем, вплоть до вторника пускай все будет идеально у каждого из вас. А там уже мы с Юлией Майнгард обязательно вернемся и будем повышать ваше настроение, делать так, чтобы вы просто улыбались. Большое спасибо, что слушаете Красноярск ФМ. С вами был в эфире на «Завтраке чемпионов» Всеволод Бельмасов. Чудесного дня!
1: Завтрак чемпионов.
2: Высший пилотаж. Высший пилотаж.
1: На Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим. С 8 мая разводить открытый огонь запрещено в центральных и южных территориях, сообщает в МЧС. 20 мая правила начнут действовать в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском округах, а 20 июня в Северо-Енисейском округе, Эвенки и на Таймыре. Жарить шашлык можно только на своем участке на расстоянии не менее 5 метров от строений. За нарушение грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, 30-60 тысяч для должностных лиц и 400-800 тысяч для юрлиц, сообщает телекомпания «Енисей». Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта трех улиц в Октябрьском районе Красноярска – Гаденко, Высотной и Тотмина. Работы планируют осуществить к празднованию 400-летия города. Исполнитель проекта – липецкая компания, выигравшая торги весной 2025 года с контрактом на 12 миллионов рублей. Ремонт улиц пройдет в три этапа. Сначала Высотной, затем Тотмина завершат на улице Гаденко. В рамках проекта заменят асфальт, обустроят тротуары и зеленый коридор. Создадут велосипедные дорожки, установят современные фонари, светофоры, остановочные павильоны, туалеты, киоски с напитками и мороженым, а также малые архитектурные формы. Начало работ зависит от выделения финансирования и поиска подрядчика, пишет Ньюслаб. Ни одну из пойманных собак в Красноярске еще не усыпили по закону об эвтаназии. С 1 марта проверить около 1000 животных на агрессию должна была специальная комиссия, но ее до сих пор нет. Оба предпринимателя, которые занимаются отловом, рассказали «Красмаш», что их ветврачи отказываются участвовать в этом, чтобы не убивать собак. Пойманных собак все так же отпускают на улицу, а тех, кого нельзя освобождать, в приютах содержат за свой счет и за счет благотворителей. В администрации пояснили, что предпринимателям надо найти согласных ветеринаров, чтобы комиссия и закон заработали. Красноярцев предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом 9 мая. Уведомления об этом начали рассылать банки и магазины. В приложениях предупреждают, могут возникнуть проблемы с оплатой картой, работой банкоматов и онлайн-заказами. Например, в Сбере советуют заранее подключаться к Wi-Fi, а некоторые магазины рекомендуют брать с собой наличные. Доставка и оплата могут работать с задержками. При этом официально власти Красноярского края об ограничениях связи пока не сообщали, пишет телеграм-канал Красноярск номер один. И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат контроль
5: на 96.2 FM.
6: О погоде в любимом городе Красноярске. Сейчас плюс 18 градусов, днем до плюс 22, а 9 мая до плюс 19. В воскресенье нас порадует до плюс 21, но небольшие дожди. Всем замечательных выходных.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
2: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
6: Неделю? Нет, одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. «Сивол.рф».
7: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СС Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Для вашей гостиницы нужны одеяла, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
4: Одеялка с барашками.
3: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. Украина 118-246-807.

0: Вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «ЭЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: Повар Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
4: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Деньги нужны сегодня? Спецресурс – ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ру и начни зарабатывать.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Новости.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Накануне ночью началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы. Оно будет действовать до 10 мая. В Минобороны Российской Федерации сообщили, что до этого момента все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Также приостанавливаются авиаудары. В ведомстве отметили, что при нарушении перемирия со стороны Украины вооруженными силами Российской Федерации будет дан адекватный ответ. А в случае попыток сорвать празднование Дня Победы будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева. Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что не планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева, пишет Борус. 54% жителей Красноярского края выступили против идеи сделать майские праздники непрерывными с 1 по 9 мая за счет сокращения январских каникул. Об этом говорится в результатах опроса сервиса «Суперджоб». Поддержали инициативу только 30% опрошенных. Многие объяснили это тем, что не хотят терять длинные зимние выходные или опасаются снижения зарплаты. Среди мужчин предложения одобряют чаще – 36% против 24% среди женщин. Больше всего сторонников оказалось среди жителей с доходом от 150 тысяч рублей – 41%. Идею ранее предложили в Общественной палате России. Там считают, что длинные выходные в мае удобнее для семейного отдыха и поездок на природу, пишут Горновости. В Красноярске 9 мая запустят бесплатные шаттлы через мост «Три семерки». Дополнительную линию ввели для удобства жителей Зеленой Рощи и Северного. Автобусы подвезут гостей к месту торжественного шествия со стороны Крастец, где красноярцы также смогут пройти периметр безопасности. Это позволит сократить очереди к пунктам досмотра со стороны Чайковского. Добраться на главную площадку празднования Великой Победы на Красрабе можно будет на 22 бесплатных шаттлах. 12 из них будут ходить от торгового центра «Авиатор» через Октябрьский мост, 10 – от конечной остановки «Спортзал» через мост «Три семерки». Сергей Верещагин в своих социальных сетях написал: «Друзья, на 9 мая дорожная обстановка традиционно непростая. К местам праздничных событий лучше добираться шаттлами и на рейсовом общественном транспорте. Прошу отнестись к этому с пониманием». HBO официально одобрил съемки второго сезона сериала «Гарри Поттер», основанного на книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната». Они начнутся осенью 2026 года. Решение соответствует плану телеканала адаптировать все 7 книг Роулинг о Гарри Поттере в виде 7 сезонов телесериала в течение 10 лет. Премьера первого сезона запланирована на католическое Рождество 25 декабря 2026 года, пишут «Ведомости». И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: В пятницу 8 мая в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 21.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
2: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
4: Мама, опять зубами!
5: С коронкой от SkyDental можно.
6: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология SkyDental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
7: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-701-93-30.
9: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
10: Утром

0: скрипела раньше?
1: А моя спина!
2: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
3: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4. Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90. Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80. ООО «Сивол», ОГРН 125-240-023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Пора

0: 20:45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А я сдал сессию.
3: А мы вчера поженились.
4: А у меня сын родился. 3-й.
3: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
5: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. МИД России посоветовал властям зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов. Министерство направило ноту во все аккредитованные при нем дипмиссии представительства международных организаций, сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова. В российском МИДе указали на неотвратимость нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву в случае реализации Украиной террористических замыслов в дни празднования Великой Победы, сообщают ведомости. Паспорт отца предложили вручать мужчинам после рождения ребенка, пишет «Комсомольская правда». С такой идеей выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. Он предлагает в таком документе перечислять все возможные муниципальные, региональные и федеральные льготы, а также размещать полезную информацию о здоровье, воспитании ребенка и о поддержке супруги после родов. При этом выдача такого паспорта должна производиться в торжественной обстановке. Пока инициатива находится на стадии обсуждения. В Общественной палате полагают, что такой документ поможет мужчинам лучше ориентироваться в мерах господдержки и почувствовать признание их роли в семье на официальном уровне. Карту ограничений для электросамокатов в Красноярске опубликовала администрация города. Особые ограничения в основном коснулись центра. Там запрещено двигаться по тротуарам наиболее оживленных улиц. Исключение – велодорожки. А вот пешеходов убедительно просят не гулять по велодорожкам, а также соблюдать направление движения на пешеходных дорожках, если оно обозначено графически, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». От клещей за первую теплую неделю мая пострадали 205 детей в Красноярском крае. У 10-летнего ребенка из села Никольское Идринско-Краснотуранского округа подозревают сибирский клещевой тиф. Диагноз еще не подтвержден лабораторно. Всего с жалобами на присасывание членистоногих за неделю в больнице обратилось 692 человека, рассказали в Роспотребнадзоре. За этот сезон таких пациентов уже 966. Акарицидные обработки в настоящее время провели на 377 гектарах, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Футболисты Краснодара накануне по пенальти обыграли московское «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Матч состоялся в Краснодаре. Основное время, как и в первой игре, завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти успешнее оказался Краснодар – 6-5. Краснодар вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 24 мая, сообщает «Интерфакс». И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат, контроль.
2: На 96,2 FM.
7: В пятницу 8 мая в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 21.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование. В стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: принципа.
1: Реклама.
2: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
3: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
4: А ты на балконе-то порядок навел?
3: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
4: А мне шкафчик заказал?
3: А шкафчик в подарок.
4: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
3: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
5: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе «ТОП» вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
6: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
7: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. «Сивол.рф».
8: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс-класса» «Дивные дали». Звони 217-80-50.
9: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт odeyalkom.rf.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
6: А папа?
5: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
6: И как же быть?
5: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Шойгу заявила, что на юге Красноярского края в Хакасии планируют построить 13 заводов. Глава фонда Долина Менделеева и дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу Ксения сообщила ТАСС, что уже подписано 9 соглашений с крупными российскими компаниями. Это в основном как промышленные вертикально интегрированные структуры, так и добывающие корпорации. Шойгу рассчитывает, что строительство начнется в 2027 году. К 2035 году хотят создать около 25 тысяч рабочих мест, сообщает «Проспект Мира». Из красноярских дворов продолжают убирать торговые киоски и гаражи. С начала 2026 года с улиц Красноярска демонтировали 339 временных сооружений, сообщили в мэрии. Рекордсменом стал Октябрьский район, где снесли 135 объектов без документов. На втором месте Железнодорожный район, минус 100 временок. На третьем Советский район, где убрали 40 объектов. Напомним, выявлением незаконно размещенных временных сооружений занимаются департаменты градостроительства, строительства, муниципального имущества и земельных отношений, а также администрации районов. Половину временных сооружений сносят добровольно предприниматели, остальное демонтирует администрация за бюджетные деньги. Строения увозят на склад, где они дожидаются собственников. Предприниматели, отказавшиеся сносить незаконные сооружения самостоятельно, обязаны компенсировать затраты муниципалитету. У них есть до 6 месяцев, чтобы выплатить компенсацию и забрать свое имущество со склада. В противном случае объект ликвидируют, а владельца через суд обязывают возместить расходы. Кроме борьбы с самовольными сооружениями, департамент градостроительства совместно с управлением архитектуры ведет работу по приведению внешнего облика объекта в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями. С начала года оценили внешний вид 276 объектов. Из них получили согласование только 77. На устранение замечаний у владельцев есть максимум год, пишет Ньюслаб. Обновленный фонтан реки Сибири в Красноярске появится уже осенью. Сейчас проводят реконструкцию фонтана реки Сибири, меняя внешний вид объекта и приводя его к современным стандартам. Центральная фигура останется, но добавится светящийся глобус, подчеркивающий значимость реки, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». В Красноярске на шествии в честь Дня Победы не будет военной техники. Такой информацией поделились в правительстве Красноярского края. Там же озвучили причину. В этом году раритетная военная техника не будет участвовать в прохождении колонн на торжественном шествии, а будет представлена на демонстрационной площадке вблизи места проведения шествия. Принятое решение связано с общей концепцией проведения шествий в городах страны, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 74.62, евро 87.89. Алина Старцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: В пятницу 8 мая в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 21.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM. 96.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: На топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
6: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
4: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Россияне стали чаще использовать наличные из-за адаптации к налоговым изменениям. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса, это временные перебои с интернетом в марте-апреле и стремление населения иметь финансовый запас. Об этом заявили в Центробанке. В регуляторе также отметили, что граждане все равно часто пользуются накопительными счетами, более короткими вкладами, ценными бумагами и недвижимостью, чтобы финансово себя обезопасить, пишет газета «Ру». Россиян могут начать проверять на рак легкого при диспансеризации. Низкодозную компьютерную томографию грудной клетки могут включить в порядок диспансеризации взрослых пациентов с риском развития рака легкого. Такую инициативу обсуждают в Минздраве. Перед повсеместным внедрением низкодозной компьютерной томографии предстоит определить, для каких возрастных групп и с какой периодичностью нужно проводить скрининг, говорится в письме Минздрава. Сейчас лучевая диагностика легких проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Основания для проведения исследования определяет терапевт, пишут ведомости. Красноярские энергетики напомнили, почему в мае нет перерасчета за отопление, если оно было не все дни. Такой актуальный вопрос часто задают жители домов, где нет общедомового счетчика тепла. В этих домах плата за услугу начисляется по нормативу, который утверждают региональные власти. При таком расчете жители платят равными частями за все месяцы отопительного сезона и в холодном январе, и в теплом мае. Это единые правила, установленные на федеральном уровне. Закон не предусматривает уменьшение оплаты в сентябре и мае, когда отопление включают не на все дни, но зато и не увеличивает плату в самые морозные месяцы. А в домах, где стоит общедомовой счетчик, начисления идут только за то тепло, которое реально потратили. Там платят строго по показаниям прибора, пояснили в СГК. Напомним, в Красноярске в этом году отопительный сезон официально завершился 6 мая, почти на неделю раньше, чем в прошлом. При этом он стал самым коротким за последние 17 лет, лишь 225 дней, пишет Ньюслаб. Отели «Мальдив» зазывают россиян скидками до 70%, пишет «Лента дня». Все из-за массового оттока европейских туристов. В среднем цены на проживание упали на 20-40%, но есть предложения со скидками до 70%. Самые лояльные – 4- и 5-звездочные отели. Кроме скидок, туристам дарят дополнительные ночи, предлагают бесплатное проживание для детей и питание по системе «Все включено». Еще один приятный бонус – отмена платы или скидки на трансфер, включая гидросамолет. И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: В пятницу 8 мая в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 21.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Для вашей базы отдыха нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
4: Одеялка с барашками.
3: Калинина, 54. Сайт odeyalkom.rf.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Мама, опять зубами!
8: С коронкой от Sky Dental можно.
9: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
10: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
12: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Эх, посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-701-93-30.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
9: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
7: ООО «Сивол», ОГРН 125-240-023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
10: Планируем семейное счастье по-фамильному.
11: А это как?
10: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
11: А потом дети вырастут.
10: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
12: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слип-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слип-кайфа встречайте.
4: Sleepkaif.ru. ООО «Слип-кайф». ООО «Гарантия 42-46-83-92-992. Город Красноярск.

0: Экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики на

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярском крае ввели особый противопожарный режим. С 8 мая разводить открытый огонь запрещено в центральных и южных территориях, сообщает в МЧС. 20 мая правила начнут действовать в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском округах, а 20 июня в Северо-Енисейском округе, Венки и на Таймыре. Жарить шашлык можно только на своем участке на расстоянии не менее 5 метров от строений. За нарушение грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, 30-60 тысяч для должностных лиц и 400-800 тысяч для юрлиц, сообщает телекомпания «Енисей». Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта трех улиц в Октябрьском районе Красноярска – Гаденко, Высотной и Тотмина. Работы планируют осуществить к празднованию 400-летия города. Исполнитель проекта – липецкая компания, выигравшая торги весной 2025 года с контрактом на 12 миллионов рублей. Ремонт улиц пройдет в три этапа. Сначала Высотной, затем Тотмина завершат на улице Гаденко. В рамках проекта заменят асфальт, обустроят тротуары и зеленый коридор. Создадут велосипедные дорожки, установят современные фонари, светофоры, остановочные павильоны, туалеты, киоски с напитками и мороженым, а также малые архитектурные формы. Начало работ зависит от выделения финансирования и поиска подрядчика, пишет Ньюслаб. Ни одну из пойманных собак в Красноярске еще не усыпили по закону об эвтаназии. С 1 марта проверить около 1000 животных на агрессию должна была специальная комиссия, но ее до сих пор нет. Оба предпринимателя, которые занимаются отловом, рассказали Красмаш, что их ветврачи отказываются участвовать в этом, чтобы не убивать собак. Пойманных собак все так же отпускают на улицу, а тех, кого нельзя освобождать, в приютах содержат за свой счет и за счет благотворителей. В администрации пояснили, что предпринимателям надо найти согласных ветеринаров, чтобы комиссия и закон заработали. Красноярцев предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом 9 мая. Уведомления об этом начали рассылать банки и магазины. В приложениях предупреждают, могут возникнуть проблемы с оплатой картой, работой банкоматов и онлайн-заказами. Например, в Сбере советуют заранее подключаться к Wi-Fi, а некоторые магазины рекомендуют брать с собой наличные. Доставка и оплата могут работать задержками. При этом официально власти Красноярского края об ограничениях связи пока не сообщали, пишет телеграм-канал Красноярск номер один. И о валюте. Доллар 74.62, евро 87.89. Алина Старцева, служба информации.
3: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: В пятницу 8 мая в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем до плюс 21.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали.
3: Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5.04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Ром Бутанаев.
6: Добрый вечер.
5: Так, ну, как сказать добрый-то? Ты видел ситуацию на дорогах?
6: Не, ну, в целом-то добрый, а ситуация на дорогах недобрая.
5: Не, погода великолепная.
6: Погода шикарная,
5: да. Как будто бы располагает к тому, чтобы радоваться жизни, все классно. Но как только ты вместе со своим железным конем попадаешь вот в это обилие автомобилей вокруг, ну, не нравится.
6: Чуть выходными вот так вот потянуло, сразу, ну, да, все такие, едем.
5: Нет, но есть просто ощущение, что у многих людей, походу, сегодня сокращенный рабочий день.
6: Ну, 100%, конечно.
5: Ну, 9 баллов на дорогах, Никита.
6: Ну, это кошмар, конечно.
5: Это жуть, причем, понимаешь, я вот сейчас смотрю на карту города, я понимаю, что, ну, не только центр, да, но даже на Северном шоссе все стоит. Пограничников тормозит. Ну, это все.
6: Ну, что остается? Классно время проводить в пробке. Вместе,
5: да,
6: с навигатором.
5: Согласен.
6: А что еще делать?
5: Некий коллапс.
6: Без,
5: короче,
6: этого никуда. И начнем мы сегодня с интересного разговора. У нас сегодня в гостях, ну, как в гостях, у нас как дома, у нас в студии Иван Анатольевич Воробьев, но говорим мы с ним не как с директором автомаркета «Навигатор», а как с руководителем боевого братства. Вот такая у нас сегодня серьезная, важная,
5: да,
6: тема.
5: Да, в преддверии великого праздника
6: дня, конечно.
5: Да.
6: Иван Анатольевич, вот что лично... Во-первых, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Вот, потому что Иван Анатольевич тут...
5: При параде.
6: Вот, прям
5: при параде.
6: Как, прям с мероприятия.
7: С корабля
6: буквально.
7: На бал, да. Вот прямо из большого концертного зала к вам. Там то идет
6: есть,
7: концерт.
6: То есть мы бал. Прикольно. Хорошо. Да. Иван Анатольевич, что лично для вас значит День Победы сегодня, как не официальная дата, вот это само собой разумеется,
5: а именно вот по-человечески?
6: Да.
7: Я думаю, что это главный праздник нашей страны. Для меня он всегда таким был. У меня было два любимых праздника. Это Новый год и День Победы. Наверное, отчасти потому, и не отчасти тоже, потому что мой дед воевал. Он ушел 23 июня 41 года на войну. Вернулся в 46 году. И я вырос в Овсянке. То есть Виктор Петрович Астафьев приходил к нам на урок. Мы снимали какой-то фильм, когда нам было лет 12-13, библиотеки Овсянской, в которой я прочитал множество книг, и его в том числе. Меня там даже, знаете, я там есть где-то в этом фильме, какой-то вопрос ему задаю. Поэтому директор школы у нас был инвалид войны Федор Никифорович. Мой первый учитель Иван Семенович был ветераном Великой Отечественной войны. То есть мы выросли, когда наши деды, они были живы, они были еще в силе, и они были рядом с нами. При этом на самом деле мало что рассказывали. Но как-то было понятно, потому что когда я приставал к деду и говорил, что немцев же легко из пулемета вышел, значит, и просто стреляй вокруг, он говорит, а тебя? И меня это сначала так озадачило, когда я его просил что-то рассказать, на самом деле он трезвый вообще молчал, а когда он был немножко выпивший, у него текли слезы, он не мог рассказывать. Поэтому я как-то чувствовал, что все это неспроста. Конечно, мы не могли оценить, мы не могли понимать тогда, когда уже вырос, когда сам попал в Афганистан, как-то и вернулся. Вот я встречался с Виктором Петровичем Астафьевым, он уделил мне порядка 3 часов, когда я баллотировался там в Верховный Совет в свое время. В Академгородке мы у него проговорили 3 часа, он мне подарил несколько книжек с таким хорошим автографом. И, в общем, главное, что я понял, нужно читать книги, нужно хранить историю, и что война это очень страшно. По-настоящему страшно, и это самое большое бедствие народное, которое только может быть. Вот что для меня День Победы. То есть мы не просто спасли нашу страну, наши, точнее, деды, прадеды, весь наш народ, потому что фронт без тыла тоже ничего не может, это действительно так. И честь и хвала, то есть нашим праотцам, нашим прадедам, дедам, потому что только благодаря им мы вот можем выходить на улицу, дышать просто воздухом, не оглядываясь, не боясь ничего. Они подарили нам свободу, мир и саму жизнь.
5: Ну и, кстати, раз уж мы говорим о ветеранах Великой Отечественной войны, понятно, что в силу возраста их становится все меньше и меньше. Все-таки вот есть ли какая-то возможность, ну и вообще как сделать так, чтобы вместе вот с ними не уходила вот эта память об их подвиге?
7: Ну, сохранение исторической памяти, мне кажется, это наша задача вот ныне живущих, потому что каждая семья что-то помнит, что-то хранит и должна хранить, потому что вот я бережно храню какие-то благодарности там за Кенигсберг, за Ржев, за Прагу. Это вот эти просто такие клочки бумажки, вроде бы ценнейшие. И военный билет, к сожалению, награды утрачены. Их, скорее всего, когда деда хоронили, на подушечках несли и, мне кажется, положили вместе с ним. Сохранение исторической памяти. И меньше, наверное, вот таких лубочных картинок. Я терпеть не могу фразы, что мы что-то там можем повторить, потому что обычно это клеят себе на машины те, кто не то что повторить ничего не могут, они, в принципе, вообще не понимают, о чем идет речь и что это такое. Мне кажется, самое вот полезное – это читать книги фронтовиков, в том числе Виктора Петровича Астафьева. Начать можно, например, «Веселый солдат» прочитать. Ну, а главный роман его жизни, который он сам так называл, это «Проклятые убиты». Там очень хорошо, не то что хорошо, мне кажется, правдиво, и этим хорошо рассказывается о том, насколько тяжело это было. Многие Астафьева критиковали. И я помню, как Заксобрание ему даже не хотело давать пенсию какую-то там почетную. Но, мне кажется, люди не понимают одного. Он, рассказывая о войне очень страшные вещи, вот как по мне, по сути показывал, что подвиг народа, он еще больший, он намного сильнее. И, соответственно, и ценить надо это даже немножко по-другому. Потому что красивые картинки – это одно, а правда такая окопная, она всегда очень другая. И он имел, как никто, право рассказывать об этом. Он рассказывал свою историю. У кого-то она, возможно, была другая. Но вот знать и... Во-первых, это очень интересно. Во-вторых, ну, также это очень непростое такое чтение. Очень непростое. Но если люди хотят знать о войне, о Великой Отечественной войне, то это вот такие книги. Они просто открывают глаза.
6: Я думаю, ненадолго прервемся и продолжим нужный и важный разговор.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Отличные новости от «Арбан». Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе «Портовый». Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: что скрипело раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Sleepkaif», ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.

0: Рекорд Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: 5.16 на часах, антипробочное шоу «Навигатор». И у нас в студии Иван Анатольевич Воробьев, руководитель боевого братства. Мы говорим о важных темах в преддверии самого главного дня в нашей стране. Иван Анатольевич, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
7: Вот у меня вот какой вопрос. На ваш взгляд, как правильно об этом дне, об этой Великой Победе поговорить с детьми, с подростками, чтобы, причем так, чтобы они понимали цену, которую заплатил наш народ за все это, и плюс ко всему подтолкнуть к тому, что нужно уважать старшее поколение?
8: Вы знаете, мы этим практически занимаемся, то есть боевое братство, как Красноярское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов, которую я возглавляю более 23 лет уже, мы этим занимаемся на территории всего края. Как мы это делаем? Ну вот сегодня в Дивногорске, например, три мероприятия проходят. В Красноярске, я бы сказал, без счета. Но и до Крайнего Севера, до Норильска у нас есть отделение. И это работа со школами, это работа с патриотическими клубами, это... собственно, создание патриотических клубов, где ветераны разных поколений, конечно, это уже не Великой Отечественной войны, афганцы, ветераны Северного Кавказа. Вообще говоря, наша страна после Великой Отечественной уже повоевала 30 раз. Но войны у нас обычно называют войнами, когда они заканчиваются, а так это было интернациональный долг, принуждение к миру, что там, конституционный порядок, ну и так далее. Всегда можно придумать аббревиатуру, но для солдата, который войны не выбирает, это всегда война, как ни крути. Особенно, если могут убить, и ты вынужден. Поэтому практическая работа с молодежью, с тем, кто этого хочет, особенно, ребятишки такие есть, конечно, она очень важна, потому что, ну и мы когда-то точно так же занимались, и мы пытались подражать. К сожалению, огромному сожалению, я это говорил всегда и, к сожалению, вынужден повторять, на каждое поколение в нашей стране вполне может прийтись своя война. О нынешней мы говорить не будем, у нас сегодня войны нет, у нас спецоперация проходит, но раньше так было во всяком случае. И поэтому, как ни крутить, люди должны быть, особенно молодые люди, должны быть готовы к службе в армии, готовы физически, готовы морально, хотя бы к службе в армии. И если, не дай бог, случится что-то более серьезное, такие солдаты, такие военнослужащие имеют гораздо больше шансов и защитить свой дом, и выжить. Вот на самом деле здесь все очень просто. Поэтому мы рассказываем, естественно, о том, что мы сами видели, то, что мы можем реально рассказать, как свидетели своих событий. И все это также строится на преемственности поколения, на том подвиге, который много свидетельств, фильмы, книги и так далее, музейные экспонаты, которые также детям показываются.
7: А вот если, опять же, говорить о ветеранах вот в эти майские дни, и что мы можем для них сделать именно вот и для ветеранов, и для детей войны, и для всех, кто пережил эти события?
8: Я думаю, создать максимально комфортные условия жизни, это, наверное, главное. И чтобы они чувствовали, что Родина действительно их помнит, уважает, ценит. Ну вот сегодня губернатор буквально поднимал в зале в БКЗ 4 человека, которые присутствовали, и труженики тыла, и блокадного Ленинграда, и ветеран Великой Отечественной войны, которому исполнилось 101 год. То есть на самом деле, конечно, их осталось единицы. Это надо признать. И тем более важно для нашей страны подвиг народа ни в коем случае не забывать и не дать забыть, потому что жизнь идет, и когда воочию не видишь этих ветеранов еще молодыми, как вот мне довелось, достаточно молодыми, конечно, кажется вот нынешней молодежи, что это такие, ну, дряхленькие дедушки, а вы посмотрите на их молодые фотографии. Вот сегодня там смотрел сам и восхищался лицом летчика, который, например, возил на тайные переговоры нашего министра иностранных дел через вражескую территорию. Там такие лица, они просто, ну, сразу видно, что это настоящие герои. Поколения были очень сильные, очень крепкие. И мы должны делать все, чтобы о них наша страна не забыла.
7: Ну и, наверное, не только в эти майские дни, но и...
8: Самое главное,
7: в
8: да.
7: В течение года, каждый ежегодно.
8: День, каждый день. Не нужно вспоминать о ветеранах только 9 мая. Ну, наверное, сейчас так и нельзя сказать, что это происходит. Это просто уже такой, можно сказать, апофеоз, самый главный праздник. Но в целом, конечно, каждый день. То есть это и социальная защита, и... обеспечение жилой площадью. Вроде, я вот не знаю, сейчас у нас все обеспечены или нет. Но были еще там лет 10 назад такие случаи, когда у кого-то не было просто элементарно угла своего квартир по каким-то причинам. Вот, мне кажется, это забота о ветеранах. Ну, тут я уже скажу не только о Великой Отечественной войне, а обо всех ветеранах. Она должна, конечно, быть. Обо всех инвалидах, участниках разных событий. Я, вы знаете, даже спорил в свое время с чиновниками, когда говорили, что вот ветеранам Великой Отечественной войны вот такой пакет льгот, а вот всем остальным вот такой. Мы понимаем, что это разные войны. Но вот инвалид, который потерял ногу где-то, например, в Паншере или под Кандагаром, или у Грозном, ему одинаково больно, как если бы он ее потерял где-то под Сталинградом. Поэтому мое мнение, чиновники не имеют права просто здесь. Это вот не им судить, что называется. Они должны одинаковый пакет льгот предоставлять в зависимости от категории. Если инвалид войны, одинаковый пакет льгот. Если ветеран войны, тоже одинаковые. Потому что, ну, определить, кто более, кто менее заслужен, они точно не могут. И 100%. Мне кажется, это правильно.
7: Ну и в завершении, Иван Анатольевич, что можно пожелать нашим слушателям накануне 9 мая, накануне этого великого дня? Особенно, наверное, можно обратиться к молодым, к людям, к семьям. Да и, наверное, да, в принципе, ко всем, да. Конечно.
8: Это великий для нас праздник, для нашей страны. И наша задача не дать сделать так, чтобы это забылось. Потому что если это забудем мы, поверьте, весь остальной мир это забудет с гораздо большим удовольствием. И Европа это забудет, потому что, ну, так никто не любит, на самом деле, победителей, которые вроде как их освободили, но они не сами освободились. Это сделали наши солдаты, та же Прага, та же, да, много, на самом деле, всю Европу прошагали. Они не очень хотят это помнить, на самом деле. А у нас, ну, просто нет права дать это забыть. И для этого мы должны знать все сами. Поэтому всех с наступающим нашим великим праздником, главным праздником в нашей стране, потому что если бы его не было, то, в общем, и страны бы не было. Задача наша помнить, задача хорошо отметить, посетите своих дедов, прадедов, сходите на их могилки. И вот хочу сказать молодежи особенно, есть такой сайт «Подвиг народа». Я сам на нем нашел наградные документы на своего деда. То, о чем он никогда не рассказывал, то, чего никто не знал. Очень хороший ресурс «Подвиг народа», где можно ввести год рождения, фамилия, имя, отчество, и вы, возможно, узнаете очень много интересного о своих родственниках. А каждая семья так или иначе, каждую семью это в нашей стране как-то коснулось. И вот этот ресурс, он позволяет гораздо глубже заглянуть. Может, ваш дед, там, как мой, в рукопашную уходил, отражал атаки фашистов. Это очень сильно, ну, мне лично добавило понимание о том, насколько же он был сильный и настоящий победитель.
7: Иван Анатольевич,

0: лучше добираться шаттлами и на рейсовом общественном транспорте. Прошу отнестись к этому с пониманием. HBO официально одобрил съемки второго сезона сериала «Гарри Поттер», основанного на книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната». Они начнутся осенью 2026 года. Решение соответствует плану телеканала адаптировать все 7 книг Роулинг о «Гарри Поттере» в виде 7 сезонов телесериала в течение 10 лет. Премьера первого сезона запланирована на католическое Рождество 25 декабря 2026 года, пишут «Ведомости». И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
1: Тропинка в лесу. Запахло весной.
2: Климат-контроль.
3: На 96,2 FM.
4: Завтра в субботу, 9 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь, возможен туман. Ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем до плюс 19 градусов.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 21 градус. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района.

0: района Калина-Долина. А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей
6: Губа. И Ром Бутанаев.
4: Здорово.
6: Здорово. Слушайте, вы часто вообще встречали в своей жизни вот прям вот ответственных работников?
4: Ну да.
5: Бывало.
6: Или чаще все-таки безответственных?
4: Нет, в основном ответственных. Но да? Безответственные тоже были, да.
6: Угу. Слушай, одна девушка в интернетах рассказала очень интересную историю. Про самого ответственного работника в ее жизни, которого она встречала.
4: Так.
6: Значит, смотри, да, ну, дальше цитирую просто. Однажды, говорит, у меня был специально обученный бомж. Он за бутылку водки занимал парковочное место возле моего офиса. Спал прямо на нем, агрессивно отстаивал территорию от желающих припарковаться и уступал место только мне.
4: Бомжогодчик какой-то.
5: Неплохо.
6: Инициатором партнерства, к слову, был он сам. Дальше смотри. «Мадам!» — сказал он, когда я безуспешно искал место. «Бонусом мы будем охранять ваш экипаж, пока распиваем напитки у его колеса».
4: Экипаж, понимаешь, насколько человек с богатым словарным запасом.
5: Советское образование.
6: Дополнительно она договорилась с ним, что вот этот бомж и его товарищи...
4: Бомж и его команда.
6: Не будут ссать на ее машину. А за это она раз в месяц покупает им колбасу.
5: Как вам такое? По-моему, шикарное партнерство.
6: Вообще.
5: Все в плюсе вообще.
4: Прямо за бизнес вообще.
6: Вообще. Симбиоз.
5: Это лучшая коллаборация, я считаю.
6: Вот, так что это, если вдруг думали, как вот сделать, чтобы у вас всегда было парковочное место во дворе.
5: Задумайте, think about it.
6: Да.
4: То есть у нее был такой, как у Эша был покебол. Она да, такая да, кидает, да, типа, да, да, я Степаныч, да, я выбираю сами. Тебя.
6: Ну вот такая вот ситуация, интересно.
4: Тут европейские ученые выяснили, что птицы боятся женщин больше, чем мужчин.
6: Да ладно?
4: Да.
5: Как они это выясняли?
4: Короче,
6: потому что вы сумасшедшие.
4: Вы бомжей заставляете охранять парковочные места. Короче, провели они эксперимент, заставили жителей разных городов медленно приближаться к голубям, сойкам, дятлам, ну, короче, и к другим птицам.
6: Ну, сойкам пересмешницам?
4: Ну, естественно, слойкам с творогом.
6: Ой, это хорошо.
4: Оказалось, что птицы быстрее улетают от женщин. Почему? Спросили они.
6: Ну.
4: И по мнению ученых, дамы в древности на мелкую дичь охотились чаще, поэтому это вот такая эволюционная память. Они такие, ой, нет, все, уходим отсюда.
6: Видишь, вон та с луком.
5: Божечки, кошечки.
7: У той арбалет, улетаем.
4: Зато потом спрашивают, почему мужчины живут меньше. Они просто идут к тигру и такие.
6: А это сидит, возмущается, у нее вон лук торчит из сумки.
5: Всегда ношу его с собой.
4: Мало ли. Я представляю, Аня на самокате с луком. Вот эта сойка пересмешница.
5: Как Леголас.
6: Это жена Леголаса.
5: Да, почему нет?
4: Вот где-то он тоже.
6: Мечтай, мечтай, Орландо Блум занят.
5: Подожди, он развелся. В смысле занят? Он развелся.
6: Все, газуй.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слепгайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слепгайфа встречайте.
4: Слепгайф.ру.
5: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
7: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
4: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 17 минут. Красноярский антипробочный шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
5: Здрасте.
6: Никита, скажи, а ты вот переживаешь иногда за свое либидо?
5: Да в целом нет.
6: Или пока нормально,
5: пока
6: все работает.
5: Нормально все
6: работает, да?
5: Все в порядке.
6: Короче, мужики, тут, значит, сексологи.
5: Притяжение.
6: Рассказали.
5: На месте.
6: Как прокачать.
5: Прокачать прям.
6: Да,
4: прокачать.
6: Да, чтобы прям вот, ну, вот все работало. Значит, что говорят? Говорят, что рубка дров
5: так
6: мощно укрепляет вашу.
5: Угу.
6: Эту самую.
5: Ну, ваш, ну, мужской стержень. Вот
6: да, можно и так назвать. Причем реально говорят, что это лучший способ прокачать мужскую силу без лекарств.
5: То есть просто пойти рубить дрова.
6: Да, причем, говорит, размахивая топором, мужчина чувствует прилив сил. Тестостерон бурлит, а в малом тазу улучшается кровообращение.
5: То есть если ты идешь по деревне, выглядывает женщина, говорит... А не порубишь мне дрова, ты такой?
4: Это
5: сюда.
4: Намек.
5: Это призыв, да, к действию.
6: В городе, знаешь, это было типа, установи мне винду.
5: Да,
6: типа,
5: да,
6: а в деревне типа,
5: дрова поруби.
6: Степаныч, да, надрави-ка мне дрова.
5: И причем сама с кувшина пьет, все льется.
6: Млако стекает. О, короче, ну реально говорят, что в процессе колки мужик ощущает единство с природой и черпает оттуда ту самую мужскую силушку богатырскую.
5: Топор дает прохладу, влажность в руках.
6: А,
5: и, скорее всего,
6: кашу можно
5: и, скорее всего, силу земли.
6: Нет, сила земли там другое.
5: Там другое. Там в огород туда заходишь и уже вот
6: так. Так, ну и смотрите, еще одна история, очень коротенькая, про одну пенсионерку, которая перепугала весь Североуральск.
5: Так.
6: Значит, ну, кадры, понимаешь, по интернетам разлетелись. Идет бабулечка с гранатометом.
5: Неплохо.
6: Как вам такое? Я бы, честно говоря, обгадился.
5: Она на точку Б идет.
6: Ну, возможно.
5: Через длину.
6: Короче, позже выяснилось, что вот эта Галина Федоровна, а именно так ее
4: зовут, Галочка,
6: она работает в местном музее и несла туда новый экспонат.
4: Она его нашла и несла.
6: Нормально, просто бабуля с базукой. Как тебе такое?
5: Бабуля руки-базуки.
6: Мне кажется, она просто подсмотрела эту идею в игре в этой, вот где бабулька там тоже бешеная есть. Забыл, как это называется. Atomic Heart.
5: А,
6: угу. Там бабулька, так бабулька.
5: Ну да.
6: Резвая очень.
5: А никто ей дрова рубить не хотел. Она такая, сюда, иди я сейчас. Не надо, не пугайте людей. Особенно вот
6: базуками.
5: В таком виде, конечно, это страшно. Очень страшно.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников в аптеке. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
9: А ты на балконе-то порядок навел?
8: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
9: А мне шкафчик заказал?
8: А шкафчик в подарок.
9: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
8: А я в рассрочку заказал.
10: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
11: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
12: Для семьи.
11: Для кого нужен его огромный багажник?
12: Для семьи.
11: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске – автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: 803.
1: Отопление в своем новом доме Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
2: Любишь китайский и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
4: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-20-45, 205-20-45.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 000 рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
3: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик «Сызы счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
4: Слушайте, ну, есть же вот про разные народы, да, и народности, ну, в целом, какие-то стереотипы.
3: Конечно.
1: Да? Всегда, да, да.
3: Что
1: да.
3: Мы там с медведями бухаем, да. Балалайка там играет у нас и вот все остальное.
1: Англичане чопорные.
4: Короче, ситуация из Бурятии.
3: Чай пьют всегда.
4: Из Бурятии. Так. Я вам расскажу историю, да? Ну, но какой у нас стереотип есть про людей из Бурятии? Ну, что у них всегда нож как будто бы с собой, да?
3: Ну, и из Тувы, например.
4: Да, короче, ситуация, значит, в Бурятии мужик во сне назвал жену чужим именем и получил 3 ножевых.
1: Не, ну, а что он, с другой стороны? Ее можно понять, она переживала.
5: Во сне меня не назови, ты чужим именем. 3 ножевых тебе.
4: Жестко.
5: Базовый минимум.
4: Ну, очень, очень страшно, если честно. Я не знаю, но я много бурятов знаю. Хорошие ребята.
3: Да.
4: Дружные. Мирные.
1: Временами. Не во сне, да? Не около сна.
4: Не, ну я не спал с ними, не знаю.
3: Так это они просто с тобой не хотели, потому что ты храпишь.
4: О, я жестко вообще. Я в этом плане очень громкий.
1: Но это может в целом послужить причиной трех ножевых, честно говоря. Ты будь аккуратен.
3: Ты должен поехать на фестиваль автозвука.
1: Кстати, да.
4: Просто я машина.
1: Да.
4: Выдал эти 150 децибел.
3: Сабвуфер Роман, здравствуйте.
4: У девчонок вот эти волосы, как медуза.
3: Щеки у всех вот так вот. У автомобиля стекла вот так вот. Тут врачам запретили ставить эмодзи в заключениях.
4: А что это?
3: Ну вот, Минздрав разослал официальное письмо. А все почему? Потому что был прецедент в Нижнем Новгороде. Заключение врачи писали через нейронку, прикинь?
4: Так.
3: Диагнозы ставили сами, но все остальное дело нейронка.
4: Интересно.
3: Но она добавляла эмодзи. И вот, собственно, их спалили.
4: Причем такой плачущий.
3: Там, короче...
1: Вы болеете.
3: Да, вот они прям прописали, какие через код вот в этом Юникоде, там Ю, вот это вот все. Короче, нельзя таблетку, канцелярскую кнопку, календарь, синее сердце, телефонную трубку, глобус, красный круг, скорая помощь и лупа. Вот их нельзя.
1: Да.
3: Вот и все.
1: Как теперь работать, непонятно.
3: Нормально работать, понимаешь? Осталось только нормально работать. Они такие, блин, вот кринж, кек.
1: Да, лола-за-за, и пошли.
3: Минус вайп, короче.
1: Минус вайп вообще.
6: Сейчас

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. МИД России посоветовал властям зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов. Министерство направило ноту во все аккредитованные при нем дипмиссии представительства международных организаций, сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова. В российском МИДе указали на неотвратимость нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву в случае реализации Украиной террористических замыслов в дни празднования Великой Победы, сообщают ведомости. Паспорт отца предложили вручать мужчинам после рождения ребенка, пишет «Комсомольская правда». С такой идеей выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. Он предлагает в таком документе перечислять все возможные муниципальные, региональные и федеральные льготы, а также размещать полезную информацию о здоровье, воспитании ребенка и о поддержке супруги после родов. При этом выдача такого паспорта должна производиться в торжественной обстановке. Пока инициатива находится на стадии обсуждения. В Общественной палате полагают, что такой документ поможет мужчинам лучше ориентироваться в мерах господдержки и почувствовать признание их роли в семье на официальном уровне. Карту ограничений для электросамокатов в Красноярске опубликовала администрация города. Особые ограничения в основном коснулись центра. Там запрещено двигаться по тротуарам наиболее оживленных улиц. Исключение – велодорожки. А вот пешеходов убедительно просят не гулять по велодорожкам, а также соблюдать направление движения на пешеходных дорожках, если оно обозначено графически, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». От клещей за первую теплую неделю мая пострадали 205 детей в Красноярском крае. У 10-летнего ребенка из села Никольское Идринско-Краснотуранского округа подозревают сибирский клещевой тиф. Диагноз еще не подтвержден лабораторно. Всего с жалобами на присасывание членистоногих за неделю в больнице обратилось 692 человека, рассказали в Роспотребнадзоре. За этот сезон таких пациентов уже 966. Акарицидные обработки в настоящее время провели на 377 гектарах, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Футболисты Краснодара накануне по пенальти обыграли московское «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Матч состоялся в Краснодаре. Основное время, как и в первой игре, завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти успешнее оказался Краснодар – 6-5. Краснодар вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 24 мая, сообщает «Интерфакс». И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
4: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра в субботу, 9 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь, возможен туман. Ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем до плюс 19 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губва.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Привет. Слушайте, тут недавно у одного нашего коллеги видел, он снимал типа мини-обзор на машину Лисян.
3: Так, да, видел.
5: Я до сих пор на самом деле поражаюсь, что люди вот за уже там, ну, несколько, наверное, 5-6 лет не догоняют того, что китайский автопром, он реально всех уже это, ну практически сделал. Потому что китайские машины сейчас, они же не только в России, но типа, вот, у нас много китайских, везде, во многих странах, в той же самой там Британии элементарно, там тоже засилие китайских автомобилей, и люди на них ездят и уже кайфуют. Это у нас только до сих пор менталитет, что типа, вот какашка ваша китайская. Но, чтобы вы понимали, ну люди же реально работают там, да, в свое время бренд Geely, да, скупил там Volvo. Сейчас вот, например, тоже история, например, с Xiaomi. Та самая, да, знаменитая, переманила себе топ-инженеров из BMW, Mercedes и Porsche. А? Как вам такое?
3: Ну, получается, что все равно автомобили делают инженеры BMW, Porsche и Mercedes.
5: Ну, это просто люди, у которых опыта больше. Но ты же понимаешь, что сейчас, по большому счету, в китайских автомобилях все хорошо.
3: Ну, наверное, да.
5: Ну. А вот в самих вот этих вот BMW, Mercedes и Porsche, как бы, скажем так, продажи-то, ну, давным-давно подупали.
3: Пу-пу-пу. Вот такие дела.
5: Ну, просто там надо понимать, что там реально очень крутые спецы. Вот даже вот если так посмотреть, там, по именам, да, пробежаться, там, Фабиан Шмольц, это человек, который участвовал в разработке Porsche 992 GT3. Ну, типа, это, извините меня, как бы очень крутые ребята. Там Якоб Лукаш, человек, который там из Ягуара пришел, ну, тоже, как бы...
3: С Ягуаром пришел.
5: Хуберт Хюгли, это бывший специалист Mercedes AMG. Плохо, что ли?
3: Нет, хорошо, просто смогли бы они без вот этих мозгов и технологий сделать то, что сделано сейчас?
5: Не знаю, смогли бы или нет, но сам факт, что...
4: Какая разница,
5: китайская
4: смогли,
5: авто...
4: были,
5: да,
4: уже сделали.
5: Они уже сделали.
4: Уже есть.
5: Китайский автопром, он действительно неплох. Ну, то есть ты сейчас современный китайский автомобиль садишься, и ты понимаешь, что, во-первых, ну, скажем так, вот давай, экстерьер, интерьер не уступает ничем брендам Европы, а где-то даже и круче смотрится. Во-вторых, функционал. Опять же, функционал китайского автомобиля, он, ну, типа, даже в базовой комплектации включено то, чего нет в максималках у некоторых престижных брендов.
3: Влади есть все.
4: А, извините.
3: Все, что нужно. Да. У нас есть все.
4: Простите.
5: Вот, поэтому...
4: В общем, отбросьте стереотипы.
5: Ну да, я к этому и веду, что в свое время я вот эту мысль я много раз повторял и повторяю, буду говорить о том, что когда к нам заходили только в страну корейские бренды, вот Kia, Hyundai, люди же тоже сначала скептично, типа,
4: что это такое? Что за азиаты?
5: Вот у них есть японцы и вот немцы, вот хорошие машины. По итогу полстраны потом ездит на Kia и Hyundai. Ну, факт. Сейчас ровно та же самая история, как бы кто не плевался и не кричал, ты смотришь на дороги, а сколько китайских автомобилей-то по дорогам ездит?
4: Очень и очень много.
5: Дофига.
3: Ну, много, да, если посчитать, да? Вот так.
5: Вот.
3: А вообще ездите на чем, на том, на чем нравится, угодно, конечно, и на что позволяет бюджет.
5: Просто я, знаешь, меня иногда поражает в таких историях, что человек, который вот ездит на чем-то другом, он берет и обсирает зачем-то людей, которые ездят на...
4: Так вообще не надо.
5: Ну для чего? Ну типа вот я, допустим, захотел, купил и езжу. Твое мнение я, ну, особо спрашивать даже не хочу.
3: Это то же самое, что говорить, фу, у тебя такая обувь беспонтовая, я-то вон...
5: Я же не сижу, не засираю там Land Rover'а, что они не выезжают из сервиса. Или что BMW-шники с маслом с канистрой ездят.
3: Опять же, отбросьте стереотипы. Все Range Rover'ы, которые видел, они ездят.
5: Да. Ну, вот. После сервиса.
3: Не уточнял насчет этого, но опять же, есть такое поверье.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? «Сивол» – доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
2: Сивол, Богородство 25 240 023 886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
4: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7.17 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Тебя кто-то проклял только что, понимаешь?
5: Я сама испугалась.
4: Это, вытащи изо рта. Да, Ром Батанай тоже здесь. У Никиты была какая-то китайская история.
3: Да, мы вот про китайские автомобили поговорили. И тут же, говорят, блогеры в Китае все. Вот буквально за одну ночь, вот на днях тут недавно, несколько сотен крупнейших аккаунтов местных вот, инфлюенсеров все снесли. Если раньше власти только по экспертам проходились, те, кто без дипломов, которые советовали, как лечиться, куда деньги вкладывать, то теперь под удар попала сама идея красивой жизни. Именно на показ. Показательно снесли аккаунт одной из самых популярных блогерш, у нее 100 миллионов подписчиков. 100 миллионов. Ну, один город китайский.
4: Но.
3: Вот. Демонстрация роскоши теперь официально под запретом. А алгоритмы платформ местных соцсетей намеренно режут охваты, например, там, пост с сумкой Биркин.
4: Ага.
3: Все, роликс на 90% охваты падают. Государство аргументирует, ну, просто, говорит, чужое богатство в ленте вызывает людей депрессию, разрушает идею коммунизма и равенства.
4: Отчасти я, наверное, соглашусь с таким подходом, потому что очень много зависимых людей, которые смотрят на других, начинают завидовать и из-за этого впадают в депрессию. Это правда. Я много таких людей, ну, прям вот знаю лично, которые смотрят, это по большей части, давай так вот, ну, наверное, женская аудитория, потому что им всем хочется вот этой роскоши какой-то показной, вот этого всего, что все смотрели ей и завидовали, что она такая. Я, ну, правда, я честно, мне вот самому не нравится вот это вот все выставление.
3: Когда прям сильно все вот такое, что ты такой, аж слепит тебя через экран.
4: Ну, типа вот это вот жесткое хвастовство. Хотя, нет-нет, сам себя ловлю на мысли, что я возможно у себя в соцсетях тоже выкладывают то, что, ну, там не каждый может себе позволить.
3: Ну, вот. А для чего тогда еще соцсети нужны?
4: Ну,
3: по большому счету.
4: Это очень довольно-таки спорная тема. Просто, а про китайских блогеров ты говоришь? Я тут смотрел у Сани Журавлева, который канал Мяч Продакшн. Прикольный у него был выезд в Саудовскую Аравию, типа на Криштиану Роналду. Ты посмотрел?
3: Нет, я не посмотрел.
4: Посмотри, очень круто. И там он встретился с китайским блогером, у которого 40 миллионов подписчиков. Знаешь, на чем? Он делает контент про Криштиану Роналду.
3: Исключительно.
4: Да, исключительно контент.
3: Самый жесткий фан Роналду, видимо.
4: Вот, и на этом у него 40 миллионов. Прикинь.
3: Не, ну это прям тематический канал, это можно понять, конечно.
4: Но 40 миллионов на культе одного человека.
3: Ну там,
5: но
3: извините,
5: это же личность такая.
3: Личность такая, что как бы не кто-то там.
4: Вот. Такие вот.
3: Не Антон Заболотный.
4: Ну да.
3: Чуть-чуть покрупнее.
4: Немножечко.
3: Вот. Антон Заболотный, потом Заборовский, а потом вот Криштиану Роналду. Короче, не понтуйтесь лишний раз. Там налоговый еще следит вообще-то.
5: Эти ребята не дремлют, да.
4: Да.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
3: Планируем семейное счастье по-фамильному.
4: А это как?
3: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня. У детей по комнате.
4: А потом дети вырастут.
3: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
5: Застройщик ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 28 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: Ярован Бутанаев.
3: Доброго вечерочка.
5: Я прямо сейчас вот проверяю свой календарь занятости по мероприятиям на лето.
3: И?
5: Для чего? Для того, чтобы понять, свободна ли у меня дата. Блин, занята. Короче, рассказываю. Если вдруг вы хотели попасть на очень крутое событие, и сейчас, наверное, это больше в мужскую аудиторию, ну, хотя я не знаю, возможно, среди девушек тоже есть фанатки. 29 августа вы можете помечать у себя в календаре. В старой крепости города Лида.
3: Так.
5: Это в Беларуси.
3: Ага.
5: С чем у тебя ассоциируется город Лида?
3: С неким... Лидское производство потрясающих напитков.
5: Да.
3: Я про квас.
5: Да.
3: И про его друга.
5: Каждый год Лидская пивоварня проводит гуляния с литрами пенного.
3: С лидрами.
5: И с развлечениями и выступлениями звезд. А в этом году, внимание, 150-летие пивоварни.
3: Так.
5: И ожидается фестиваль. Чуть ли, размахов, чуть ли не немецкий Октоберфест.
3: Легендарный.
5: Короче, как будто бы очень крутая тусовочка намечается.
3: Да, прикольно.
5: А я, кстати, вот на самом деле, но без смеха, я бы хотел бы в Беларуси побывать. В Минске, как минимум.
4: Я была.
5: Да, и что,
4: да,
5: как?
4: Да, очень красиво. Мы были в трех городах, наверное, в 21-м году. Мы были в Минске, в Гродно и в Бресте, собственно.
5: А в Лиде?
4: Нет, мы как-то не знали. Мы выбрали... У нас, получается, три разных города.
5: Первый
4: столичный. Гродно — это просто очень красивый город, такой старинный. А, ну, Брест, понятно, там слава советская наша военная. Вот, поэтому они очень разные получились. Но нам понравилось. Там очень люди приятные такие, там чисто очень. Улицы широченные. Это потрясающе, конечно. Машин не так много, пробок мы не видели особо, но улицы просто вот такие огроменные. Короче, да, это хорошая страна.
5: Ну вот, для тех, кто хотел сгонять в Белоруссию, пожалуйста, вам еще есть вот интересный повод, который можно зацепить.
3: Вот ты, кстати, по монитору летом, возможно, у тебя будет свободная дата, если они будут пролить. Степная история. Тоже фестиваль.
5: Так.
3: Вот, там, собственно...
5: А это где?
3: Соответствующий. Он, по-моему, в Чувашии проходит.
4: Там Степану надо
3: уточнять точно по месту, но тоже очень классное событие. Опять же, по... нашей любимой тематики.

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорит капитан. Время лететь домой.
4: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
3: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жумсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Новый гибридный «Джили» и X5 CMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые Geely и X5 EMI. Мысли гибридно.
8: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: специалиста.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
6: Так, Ань, скажи, пожалуйста, а у тебя вот хоть раз в жизни где-то вот в каких-то соцсетях на аватарке была ли у тебя фотография в купальнике?
4: Меня?
6: Ну?
4: Или кого-то другого?
3: Ну нет, Дженнифер Энистон.
4: Ну была, наверное, да. Так
6: была, да?
4: Ну, была, скорее всего.
6: Значит, рассказывай.
3: Вот это, прикинь.
6: Девчата, которые обожают вот эти вот свои фотки, ну, практически нагишом,
3: а,
6: да, вот.
3: Чат, чат.
6: Информация для вас, значит, поговаривают, что штрафы до 10 миллионов рублей будет вводить за фото в купальниках в соцсетях.
4: То что, почему?
3: А будет ГОСТ?
6: Значит, по мнению людей, которые занимаются вот, вот такими вот
3: ерундой,
6: идеями, да?
4: Ну, некрасивых,
6: я в интернете стало слишком много, слишком мало вот материалов, которые должны быть. Вот, да? Осталось слишком много эротического контента, поэтому, говорит, его надо ограничивать.
4: А эти же люди просят нас размножаться и увеличивать количество населения.
6: Возможно,
4: страны.
6: Да. Вот, причем за первое нарушение хотят штрафовать на 2 миллиона рублей, а за повторное на 10.
4: Да как они это будут регулировать? Ну, это какая-то... Как вообще слов не подобрать?
6: Так что, как минимум, на аватарке больше свои вот фотки в купальниках не ставьте.
4: Да я, может быть, живу ради того, чтобы сделать фотку в купальнике, выставить ее потом в социальные сети.
6: Не, ну, с другой стороны, ты вот правильно говоришь.
3: Однажды
6: как вот женщине, которой 700 лет, ой, простите, сколько там, 35 веков, как ей еще искать по-другому вот человека себе?
3: Однажды я поставлю фотку в купальнике на аватарку, больше никогда не буду онлайн.
6: Последнее появление в соцсетях.
3: Все, добро. Ну, блин,
4: это
3: я
4: очень,
3: не знаю.
4: Это очень странно.
6: Не, ну подожди, ну, на самом деле я вот тоже соглашусь с тем, что, ну а как? Ну мы живем в такое время, что в первую очередь мы все равно оцениваем глазами. И ты же должен зацепиться за человека.
3: Они встречают по одежке, даже
6: поэтому
3: если ее мало.
6: Некая провокация, она, ну, должна быть.
4: Понятно.
6: Ну, мне кажется.
3: Увидели фотографию в купальнике, такой, опа, интересно, дальше полистал.
6: Потому
3: такой,
6: что,
3: так, хорошо, ну, напишу.
6: Это же вот
3: спишь?
6: Как зимой, ты идешь, и видишь вот эту девочку, которая идет, у нее пуховик, вот такой, так, блин, а вот, ну, под пуховиком вот что?
3: Да. А там еще свитер огромный такой,
6: да,
3: вот, ну, оверсайз.
6: И, типа, такой, да. Да, ну, непонятно же. А тут в соцсети зашел, посмотрел, вот, понятно, мне нравится. Да,
3: нормально.
6: Ну,
3: все.
6: Вот. Поэтому
4: мы за фотки в купальнике.
6: Я ничего против вот не имею.
3: Не осуждаю вообще абсолютно.
6: Абсолютно. Наоборот, глаз радуется.
3: Итак, внимание. Ученые развеяли популярный миф. Оказывается, что социальные сети не ухудшают вашу психику.
6: А, да?
3: Да. Короче, миф, собственно, который говорит, что часто сидение в интернете может приводить к стрессу и депрессии. Все наоборот. Практики детокса и ретриты стали таким же, скажем так, кидаловым на бабки, как реклама, а все работы на подобную тему, научные в том числе, это все фейк. В современном мире люди не могут не заходить в телефон. Ученые аргументируют чем? Там работа, хороший способ найти новых друзей, особенно если у вас фотография в купальнике, да, на вот. Новые хобби и резкий отказ от интернета приводил, как вот у тех, кто бросает курить, например, да, вот такая же ломка.
6: Легкому сумасшествию.
3: Да, вот, только вот, собственно, исключительно сигареты, это, ну, человеку в принципе априори это не нужно, это уже такое, а цифровизация будет идти всю жизнь, это неизбежно.
6: А никуда ты не денешься, да.
3: Это нормально. И ученые говорят, что дозировать время, но не уходить в лес вот ради отказа от всех медиа, не становиться там Агафьей Лыковой, второй или там третий, вот, будет вам больше пользы равномерно распределить
6: нагрузку.
3: Ну вот дозировать,
6: согласен, да. Не надо весь день там проводить.
3: Не надо.
4: Ну и опять же, мне кажется, что довольно сложно общаться с твоими сверстниками, скажем
3: инфополе.
4: Так. Если ты, да, не обладаешь должными, скажем так.
3: Интернет-познаниями.
4: Интернет-познаниями, потому что так, как будто бы коннект порой найти гораздо проще.
3: Ну это же как раньше было, что, мне кажется, человек из одного племени понимает другого на основе каких-то вот познаний о мире. Вот они вот формируются. А если ты из другого племени, то ты вот не поймешь его.
4: Да.
3: Фига себе, мы докуда докопались.
6: А вот из какого племени?
3: Ну, вот, красиво пальцево.
4: Мы думаем всегда, что сова.
3: Вот так вот.
6: Понимаете, да, с кем в студии приходится сидеть? Но при этом у нас есть что-то общее.
3: Да, мы одинаково безумны. Пора завершать. Отправляемся на длинные выходные. Завтра обязательно.
6: Ты так говоришь длинные? Но они на один день длиннее.
3: Ну, длиннее, чем 24 обычно.
4: 24 часа. Представляешь, сколько их можно мало, сделать за это время?
6: Мало.
4: Все в твоих руках.
6: Ты знаешь.
4: Будь
6: все
4: смелее.
6: Все в твоих руках.
4: А завтра, кстати, по городу погулять. Очень много будут мероприятий.
6: Да, ну и не забывайте, что интернет может не работать.
3: Все, до понедельника. Пока.
4: Пока.
3: Пока. А, до вторника. Я не приду в понедельник, извините.
2: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Шойгу заявила, что на юге Красноярского края в Хакасии планируют построить 13 заводов. Глава фонда Долина Менделеева и дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу Ксения сообщила ТАСС, что уже подписано 9 соглашений с крупными российскими компаниями. Это в основном как промышленные вертикально интегрированные структуры, так и добывающие корпорации. Шойгу рассчитывает, что строительство начнется в 2027 году. К 2035 году хотят создать около 25 тысяч рабочих мест, сообщает «Проспект Мира». Из красноярских дворов продолжают убирать торговые киоски и гаражи. С начала 2026 года с улиц Красноярска демонтировали 339 временных сооружений, сообщили в мэрии. Рекордсменом стал Октябрьский район, где снесли 135 объектов без документов. На втором месте железнодорожный район, минус 100 временок. На третьем Советский район, где убрали 40 объектов. Напомним, выявлением незаконно размещенных временных сооружений занимаются департаменты градостроительства, строительства, муниципального имущества и земельных отношений, а также администрации районов. Половину временных сооружений сносят добровольно предприниматели, остальное демонтирует администрация за бюджетные деньги. Строения увозят на склад, где они дожидаются собственников. Предприниматели, отказавшиеся сносить незаконные сооружения самостоятельно, обязаны компенсировать затраты муниципалитету. У них есть до 6 месяцев, чтобы выплатить компенсацию и забрать свое имущество со склада. В противном случае объект ликвидируется, а владельца через суд обязывают возместить расходы. Кроме борьбы с самовольными сооружениями, департамент градостроительства совместно с управлением архитектуры ведет работу по приведению внешнего облика объекта в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями. С начала года оценили внешний вид 276 объектов, из них получили согласование только 77. На устранение замечаний у владельцев есть максимум год, пишет Ньюслаб. Обновленный фонтан реки Сибири в Красноярске появится уже осенью. Сейчас проводят реконструкцию фонтана реки Сибири, меняя внешний вид объекта и приводя его к современным стандартам. Центральная фигура останется, но добавится светящийся глобус, подчеркивающий значимость реки, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». В Красноярске нашествии в честь Дня Победы не будет военной техники. Такой информацией поделились в правительстве Красноярского края. Там же озвучили причину. В этом году раритетная военная техника не будет участвовать в прохождении колонн на торжественном шествии, а будет представлена на демонстрационной площадке вблизи места проведения шествия. Принятое решение связано с общей концепцией проведения шествий в городах страны, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 74,62, евро 87,89. Алина Старцева, служба информации.
4: Весна идет, вишне дорогу.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра в субботу, 9 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь, возможен туман. Ветер от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем до плюс 19 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
3: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хан.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
2: А папа?
1: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хан.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2. Best in trance and progressive.

See you free.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.
13: Put your hands in the air, kids!

Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсуда.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Тесто. Клад.
2: Bring it.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салам алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Бонечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.